0: Музыкальная волна вашего настроения.
1: Let's get down, to business. Give you one more night to get this.
0: Выбираем любимое.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 20 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 10 до 17 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какой опрос провели в Беларуси и что может повлиять на выбор покупателя.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел совещание по вопросам лицензирования некоторых видов деятельности. Участники мероприятия обсудили ряд потенциальных изменений. Например, правительство предложило повысить требования к квалификации медиков в частных клиниках. Глава государства поручил доказать необходимость таких корректировок. Также Александр Лукашенко согласился с расширением полномочий Департамента охраны МВД. Структура будет выдавать лицензии другим компаниям на установку домофонов. Большинство белорусов планируют иметь двух детей. Соответствующий опрос провела одна из исследовательских организаций нашей страны. Специалисты изучили мнение примерно 2000 человек из разных регионов республики. Около 44% респондентов ответили, что хотели бы двоих детей с учетом реальных обстоятельств. Даже примерно четверть людей назвали важным для себя одного ребенка, а 12% хотели бы вырастить троих детей.
0: К новостям в мире.
1: Минувший август стал самым жарким месяцем за все время наблюдений в масштабах планеты. Соответствующий отчет выпустила Европейская метеорологическая служба «Коперник». По словам специалистов, средняя температура воздуха на Земле в изучаемом периоде составила почти 17 градусов по Цельсию. Такой показатель является самым высоким за последние 170 лет. Наиболее сложной была ситуация в Европе. Ученые подчеркивают, повышение температуры уже вызывает масштабное обмеление рек, дефицит воды и гибель тысяч людей. Потому исследователи призывают государство бороться с изменением климата. И к новостям в регионе. ГАИ Минской области проводит новую профилактическую акцию. Она будет идти до воскресенья включительно. В это время правоохранители делают акцент на выявлении нарушителей скоростного режима. Также инспекторы усилили контроль на тех участках дорог, где аварии обычно возникают из-за превышения скорости движения. Особое внимание уделяют поведению мотоциклистов. ГАИ напоминает, игнорирование лимитов грозит крупными штрафами и лишением водительских прав на срок до года. И в завершении выпуска. Маленькая этикетка в меню ресторана изменила заказ 10 тысяч человек. Соответствующие исследования провели американские специалисты. Речь идет об упоминании экологического вреда блюда. Так, доля вредных заказов снизилась почти на 15%. Эффект оказался заметнее среди людей, которые уже обеспокоены климатическими проблемами. Исследование проводилось онлайн. Ученые намерены проверить результат в реальных ресторанах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте, а развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: высоту с улетным утром на МВ Радио.
1: Знаете, кто такие утренние ведущие на радио? Ну, это немного такие, скажем так, двуликие создания. Mm-hmm. Вот здесь, к примеру, у нас Юлия Умарова и Женя Тихонова. Мы все скандируем. Хе-хей, мы такие бодрые. А иногда даже еще, когда это говорим, глаза и не открыли толком.
2: Но это все не важно. Мы с вами на одной волне. Не только на Минской, но на волне самочувствия. Зато по итогам 3 часов вместе мы точно проснемся, друзья.
1: На самом деле, это не точно, Юленька. Очень даже нет.
2: Но если не сможете проснуться, мы вас все равно поставим на ноги, как минимум.
1: Тряска будет, это в любом случае. Но мы знаем наверняка еще следующее, что в Беларуси 7 часов и 10 минут. Улетное утро начинает свой рейс, и сейчас мы расскажем о том, что беспокоит всех и каждого. О погоде.
2: Легко.
0: О погоде.
2: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха утром и днем от 16 до плюс 21.
1: В Минске также переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха утром от плюс 9 до плюс 12, днем до плюс 19.
2: Вот такие пироги и шорт в пуховике. Хотя я сегодня наоборот поступила и надела шорты. Ну а что вы хотели? Осень, она такова. Сегодня балует, завтра журит, но нам нравится больше первый вариант. И вот чем мы побалуем вас в этом часе.
1: Завершит ли каждый знак зодиака неделю на высокой ноте? Мы узнаем об этом под конец часа в нашем гороскопе на удачу.
2: И уже совсем скоро расскажем, что можно приготовить с утра, чтобы все домашние проснулись и сказали «Вау!» Ну или хотя бы «Спасибо!»
1: Ну или хотя бы со смурным взглядом за столом не сидели. А также напоминаем, что пятница – это день, когда мы, как ни странно, не прочь встать пораньше. Потому что впереди выходные. А вот Трамп пошел еще дальше. Он вообще отказался от сна. Совсем. Не спит по 20 часов. Подробности расскажем очень
2: бедолага.
1: Скоро.
2: Бедолага. Ну, ладно, друзья, прогрев пошел, а теперь утепляемся музыкой на МВ-радио.

0: И пока мы с вами просыпаемся, в Америке есть, друзья, человек, который вообще, кажется, не спит. Это кто? Это Дональд Трамп.
1: А кто же еще?
0: И это не наши домыслы. Мы со свечкой не стояли, но министр финансов США Скотт Бессент на съезде республиканцев заявил буквально следующее. Мы сменили президента, который не мог бодрствовать. Ну, намекая на Байдена.
1: Угу. Президента, да. Который отказывается спать. Да. Это великолепная
0: то
1: фраза.
0: То есть раньше была проблема, что человек спит на ходу, а теперь, смотрите, он вообще не спит.
1: Ну, я даже не могу сказать, что Трампу это лично в плюс, как и политике Америки. Даже вице-президент Ди Джей Вэнс подтверждает, Трамп может не спать по 20 часов в сутки. Говорит, если у него 20-часовая поездка, Трамп не спит все это время. И энергия у него, цитируем, зашкаливает.
0: А сам Трамп объясняет это очень по-простому. Он не спит потому что думает об Америке. Вот так вот, она ему снится даже. Пока мы тут зеваем на первом часу эфира, человек думает о судьбах страны. Ну, какой вот молодец.
1: Но знаете, что нам с вами со всего этого?
0: Да ничего.
1: А то, что если вдруг кто-то из вас сегодня еле встал, еле доехал или еле дополз до работы, ну, скажем, у вас есть официальное оправдание от мировых лидеров.
0: Да, вы просто мало спали, как Трамп, думали о великом. Так что давайте не будем хандрить, если даже президент США отказался от сна, то мы с вами просто обязаны продержаться до конца эфира.
1: Ну, тем более, что пятница на дворе. А кто с нами, тот не спит, и тот слушает и все наши музыкальные моменты, и, конечно же, рекламные моменты. И готов будет выслушать наш рецепт на это утро. Так что оставайтесь с нами, дальше только лучше.
2: Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
8: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
7: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
8: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
7: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Итак, друзья, осень за окном, а в студии сейчас будет тепло и вкусно, даже ароматно. Причем готовить долго не придется, все элементарно.
2: Как и всегда, интригуешь, но что на этот раз?
1: Итак, давай, Женек, приготовим тыквенную кашу за 30 минут.
2: Ой, давай,
1: да,
2: только ты.
1: Это возможно, и да, ее едят даже те, кто не любит тыкву и кто не любит готовить. Нет, будем вместе.
2: Ну, я примерно, кстати, из таких, но давай попробуем, что нам понадобится.
1: Итак, берем тыкву среднего размера, грамм 500, режем кубиками в кастрюле. Растапливаем 30 граммов топленого масла. Туда это все добавляем. Вуаля.
2: Так, топленое масло. Хорошо, это уже звучит как что-то, ну, примерно из ресторана. Но попроще можно,
1: ну,
2: что-нибудь?
1: Можешь на сливочном, но с топленым просто ароматнее. Ну и ппшнее.
2: Ну, допустим.
1: Дальше тыкву туда добавили и тушим 10-15 минут, пока она не станет мягкой.
2: Ну, хорошо, я в это время стою и просто смотрю, как она тушится, да?
1: А ты в это время, Жень, промываешь полстакана крупы. Пшенка, рис или овсянка. Все, что у тебя найдется в закромах.
2: Здорово, без Дельничать точно не дадут. Хорошо, дальше что по плану?
1: Ну все, добавил ты эту крупу, влил молоко или воду, посолил. Ну и варим до готовности. Вот теперь точно все.
2: Ну, то есть, а если я хочу, чтобы было все как в детском саду, так нежно?
1: Тогда блендер тебе в руки и до кремового состояния. Хочешь, как у бабушки, оставляй кусочками.
2: Хорошо, но в любом случае как-то это блюдо нужно зафиналить, верно? То есть мы и сахар туда добавляем.
1: А ты сладкоежка? Ну, если сладкоежка, можешь добавить сахар. Можешь корицу, мед. А, и осень вдруг становится не такой уж холодный, согласись.
2: Так, давай-ка подобьем итоги. Тыква, масло, крупа,
1: да.
2: И на все вот это 30 минут дается. То
1: абсолютно.
2: Есть завтрак, который вполне себе может согреть не только меня, но и даже мою семью.
1: А если не хочешь вообще париться, есть мультиварка?
2: Ну, нету.
1: Ну, тогда надо купить.
2: Хорошо.
1: Это все туда закидываешь, сама так делаю.
2: Осталось только запариться насчет мультиварки. Прекрасно.
1: Закрываешь этот горшочек и идешь по своим делам. А через 30 минут она у тебя пищит, ты прибегаешь, открываешь, ну, и наслаждаешься.
2: Слушайте, ну очередной рецепт, который может поменять вас и ваши вкусовые предпочтения, и в том числе даже заставить порадоваться осенью, если вы этого не сделали.
1: А польза какая? Кладезь витамин.
2: Согласен. Поэтому давайте от одной пользы перейдем к другой, к музыкальной паузе и, конечно же, к нашему гороскопу на удачу, потому что пятница, она должна быть хорошей.

0: передачу.
1: Ваня, Ваня, Аннушка, все сюда. Сейчас будет пятничный гороскоп. Такое пропускать ни в коем случае нельзя, друзья. Дождитесь своего прогноза.
2: Овны, хотя, я не знаю, Ваня, Аннушка там собрались уже.
1: Давай,
2: наконец или нет.
1: Анжелика.
2: В общем, овны, сегодня планы могут дать трещину в самом неожиданном месте. Это интересно где. Поэтому держите запасной вариант на всякий случай.
1: Под рукой, как запасной пакет. Тельцы, день подскажет, на чем давно пора сэкономить. Силы или деньги. И это тот случай, когда отказ принесет больше пользы, чем покупка.
2: Интересный прогноз. Близнецы, важный разговор лучше вести спокойно, потому что одна неудачная формулировка сегодня способна жить дольше самой проблемы. То есть не сейте себе негатив.
1: Раки, кто-то может напомнить тебе старую обиду, но не обязательно снова оплачивать билет на этот эмоциональный аттракцион. Сойдите с этой карусели, раки.
2: Господи, у нас будто бы фонд психологической поддержки уже.
1: А как же, конечно, 3 часа.
2: Львы, сегодня полезно быть чуть меньше, скажем, точнее, сегодня полезно чуть меньше демонстрировать уверенность и быть, наверное, больше слушающим человеком.
1: Да, откройте уши, львы. Девы, новолуние в вашем знаке отлично подходит для перезагрузки, поэтому выбросите хотя бы одну привычку, которая давно занимала место без пользы.
2: Ну, благо, что это не прослушивание МВ-радио, потому что здесь всегда пользы много. Весы, ваши слова сегодня звучат особенно убедительно, но сначала решите, чего именно вы хотите.
1: Скорпионы, личная жизнь может неожиданно стать интереснее. Вот у кого все понятно и просто, абсолютно. Согласна, скорпионы, ваша сегодня пятница.
2: Ну,
1: надевайте красивые наряды.
2: Во-первых, неожиданно. Во-вторых, может. А
1: но
2: как интереснее? И как
1: интереснее? Ключевое интереснее. А как это мы уже потом
2: разберемся? Ладно, скорпионы, вы потом отпишите, что у вас там произошло. Стрельцы, внезапная задержка заставит поменять маршрут или планы, но именно благодаря этому вы избежите куда более неприятной суеты.
1: Козероги, сегодня стоит пересмотреть один старый рабочий подход, потому что привычные еще не значит эффективное.
2: Да, особенно уж в пятницу. Водолей, неожиданный поворот в деньгах или в договоренности потребует холодной головы, поэтому сначала считайте, а потом уже удивляйтесь.
1: И рыбы, день подходит для тихой внутренней уборки, так что перестаньте тащить в завтра то, что уже давно пора оставить в прошлом. Да, отпустите.
2: Да куда уж завтра тащить, как бы суббота. Ну,
1: не
2: что
1: надо
2: же
1: никакие с собой.
2: Суббота не работа, тащить. Шаббат и все вот это. Но в любом случае, пока что мы еще здесь, пока что мы еще в эфире, но пока и уступаем место для нашего Артема Титова, который приготовил выпуск самых интересных и свежих новостей. Поэтому дожидаемся его в нашей студии.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 12 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что создают для бизнеса и какая удача улыбнулась жителю Великобритании.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов белорусского цементного завода с 30-летием предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, завод начал работу в 1996 году и сегодня является надежным фундаментом строительной отрасли. Президент выразил особую признательность ветеранам производства. Он пожелал коллективу здоровья, счастья и благополучия. Цифровую платформу для малого и среднего бизнеса создают в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве экономики. Как отметили в ведомстве, будущий ресурс предоставит организациям и предпринимателям доступ к ряду услуг. В их числе налоговый и бухгалтерский учет, а также электронный документооборот. Кроме того, система позволит быстро связываться с госорганами через интернет. Вместе с тем, Минэкономики не сообщает, когда платформу введут в эксплуатацию.
0: К новостям в мире.
1: Канада и Украина подписали декларации о столетнем партнерстве и сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщает ТАСС. Премьер-министр Канады Марк Карни и Владимир Зеленский также согласовали поставку ракет-перехватчиков для ПВО на сумму более 250 миллионов долларов. Кроме того, Канада предоставит Украине более 430 миллионов канадских долларов в виде гарантий по кредитам на закупку газа. Стороны будут активнее сотрудничать в энергетике и горнодобывающей промышленности. Единый день информирования прошел во всех регионах Минской области. Главной темой встречи стал День народного единства как фактор национальной гордости. Спикеры выбрали формат вопросов и ответов. Это позволило вовлечь участников в диалог и обсуждение ключевых исторических событий. День народного единства – это символ общей истории и напоминание о том, что только вместе наша сила. И в завершение выпуска. Житель Великобритании смог вернуть доступ к десяткам ранее купленных биткоинов. История началась еще в 2011 году. Тогда мужчина купил небольшое количество криптовалюты через одну биржу. Герой истории потратил около 2000 долларов. Однако позже платформа столкнулась с трудностями и закрылась. Тем не менее, британец недавно смог добиться от компании возврата примерно 60 биткоинов. Их стоимость сейчас оценивают более чем в 4,5 миллиона долларов. Мужчина рассчитывает потратить часть средств на отпуск и покупку дома для своей матери.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ. Радио.
4: Всем пятничный привет.
5: Привет, привет.
4: Настроение, как у осеннего листочка, хочется оторваться. Так будем же создавать настроение себе сами. Ведь если не мы сами создадим себе настроение, то кто же? Так продолжим же наше улетное утро прямо сейчас на Минской волне. С вами Юля Умарова и Женя Тихонов.
5: Да, это мы, ведь не только мы сегодня создаем настроение, потому что в Минской области все тоже великолепно. Там собирают лучшую соломенную фигуру 2026 года. Но обычная солома превращается в настоящее произведение искусства. Талантом сельских тружеников на самом деле предела
4: да,
5: нет.
4: Да, эта вся красота подготавливается к дожинкам. Там чего только нет. Я проезжала сама по Брестской трассе, и свадьба в Малиновке, в гостях у Простоквашины, белорусская красуня, царь Балон. Там можно еще найти свой смайлик. Стоги сена стоят, разрисованные в различные эмоджи. В общем, целый музей под открытым небом.
5: Кстати, за все это запущено онлайн-голосование, и его победителю диплом в 50 базовых величин. Может, мы что-то не так делаем. Надо пойти сейчас в поле, там, травы накосить.
4: Уже поздно.
5: Да. Ну, в общем, бороться есть за что. А сейчас самое время проверить, как там вообще у нас дела в этом часе. Что у нас планируется?
4: Да, что по планам. Итак, друзья, под конец этого часа будем с вами играть. У нас есть билеты в мир иллюзии. Это уникальное интерактивное пространство. Если давно хотели там оказаться, пожалуйста, слушайте наше радио, и, возможно, повезет именно вам.
5: Кстати, давненько мы не вспоминали политику Евросоюза, Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен. Поэтому исправимся в середине часа.
4: И уже после музыкальной паузы будем отмечать с вами сегодняшнюю пятницу, потому что сентябрь идет, а поводов нам не нужно искать. Праздник пятница сама по себе.
5: Ну, на всякий случай мы еще добавим. На волне 97.4 FM мы всегда добавляем и настроение, и, конечно же, музыки.

0: день сегодня хороший, пятница. Ай. Однако, как и всегда, под пятый рабочий день возникает один нюанс. Сил маловато. Но мы нашли несколько поводов встрепенуться этим утром и дальше уже идти, ну, хотя бы немного бодрее.
1: Так, открываем внутренние резервы и начинаем с еды. Всем хочется, не всем можется, а нужно. И, как говорят специалисты, питаться нужно правильно. И сегодня мы празднуем день этого пресловутого вашего ПП. А что это такое? Вообще, в моей жизни это постоянно путешествовать. Ну, а специалисты говорят, что это рацион, который дает вам только нужное для отличного самочувствия.
0: Ну, на самом деле, тут самое простое это и заканчивается, потому что это по

0: Постоянно нужно сидеть на подсчете калорий, белков, углеводов, жиров.
1: Так я это все не люблю.
0: Во многом себе отказывать приходится. Да и продукты, которые должны быть на столе, штука недешевая. В общем, если так подвести, это очень распиаренная диета. Mm-hmm. Я бы, как и ты, Юленька, точно не смог. Люблю я мясо, шаурму и всякие гадости. Но если у вас лично получается, то, во-первых, вы богач, а во-вторых, наше вам почтение.
1: Но давайте от съеденного и съестного перейдем к прекрасному и будем тем сыты. День осенних красок. Вот говорите, что хотите, но мы с Женей любим осень.
0: Это
1: вообще мой любимый сезон года. Радует он глаз. Такой палитры цвета нет ни в одном сезоне. Где-то осталась зелень, травы, небо сероватое, листья серо-буро-малиновые. А когда бабье лето, то это вообще загляденье, красота.
0: Согласен. Поэтому, девочки, записываемся на фотосессии. Листья сами себя, на себе не полежат и в Инстаграм фото не выложат. Только внимательно смотрите, куда приземляетесь. То собачников много. В общем, осень – это прекрасная пора года. Природа, готовится к своему отдыху, давайте и мы в эту пятницу сделаем ровно то же самое.
1: Сбавим обороты, послушаем музыку и совсем скоро вернемся к вам с новостями.
2: Реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5100-600. «Автосеть» за шинами к нам.
3: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей!
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Разбор полетов.
1: На саммите Евросоюза намечается жаркая дискуссия. На этот раз не то, чтобы о ценах на газ и не о том, кто кому там должен за мигрантов. Речь о будущем европейской дипломатии. Германия и Франция решили, что дипслужбу ЕС пора немного, скажем так, приструнить.
2: Да, друзья, Париж и Берлин предлагают встроить ее прямо в Еврокомиссию, а штат набирать по национальным квотам.
1: Так.
2: Проще говоря, чтобы у каждой страны был свой кусочек пирога во внешней политике, а заодно, видимо, и рычаг влияния. Логика очень простая. Чем больше своих людей в Брюсселе, тем громче твой голос в общем хоре.
1: Да, потому что один голос явно все перекрикивает очень серьезно. С главой службы КАИ Каллас тоже вышла интересная история. Изначально немцы хотели усилить Урсулу фон дер Ляйен, мол, пусть внешняя политика будет поближе к шефу Еврокомиссии. Но в итоговом варианте Каллас предлагают сделать исполнительным вице-председателем Еврокомиссии. Господи, какое же решение. Такой вот дипломатический пасьянс выстраивается. Вроде и повысили, а вроде и под присмотр взяли.
2: Да, видимо, осень может прийти и в высшие чины ЕС. Такими темпами не ровен час. Полетят не листья, а уже лица. А крупные страны уже задаются даже вопросом. Может, и курс поменяют заодно? Ведь если пересматривать дипслужбу, почему бы не пересмотреть и все остальное? От санкций до отношений с соседями.
1: Ну, в принципе, в таком случае поддерживаем. В Брюсселе, как водится, обещают все обсудить, взвесить и прийти к консенсусу.
2: Ой, консенсус. Пока они там в Брюсселе пытаются договориться, мы не будем, друзья, терять время на пустые обещания. Лучше через пару минут сыграем с вами за билеты в мир иллюзий.

0: Шифробот.
1: Больше игр в эфире нам точно не помешает. И пускай первая будет самый простой и самый музыкальный. Сегодня в шифроботе у нас будет снова загадана песня из 90-х, а счастливчику достанется билеты в мир иллюзий.
2: 2026-го. Друзья, мир иллюзий — уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Что нужно сделать в нашем шифроботе? Во-первых, конечно же, зайти в наш Инстаграм, подписаться на него, если вы этого еще не сделали, и также посмотреть свежую сторис. Там будет набор из 5 эмоджи. Mm-hmm. Как только вы угадаете, какая песня... Ладно, жирная подсказка. Александра Буйнова. Нова будет.
2: Ой, ну ты жирниша же, правда.
1: Ну да, так оно и есть, потому что я вижу уже ответы, пока что идут неправильные, поэтому решил немножко сориентировать. Какая песня Александра Буйнова сегодня загадана у нас в шифроботе? Кто откажется еще под номером 24 в таком случае и заберет подарок. Отправить ваш ответ можно в Viber, Telegram 8029-1010-307.
2: Ну все, играть не переиграть. Пятница, ура, настроение должно быть тоже ему подстать этому дню. Поэтому, друзья, поехали, а мы пошли искать победителей. Okay.

0: Шифробот.
1: Итак, всем бодрым привет, всем сонным догоняйте. Листья падают, кленовые, березовые, дубовые, все летят вниз. А мы с Женей нет, мы только берем разбег, у нас утро в самом разгаре.
2: Да, в конце концов, у нас еще целый час, но нужно как-то вас подбодрить, промотивировать, чтобы вы тоже оставались с нами. Ну, смотри, наверное, не самое хорошее слово, но с другой стороны...
1: Почему? Удобряем хорошим настроением и билетами в мир иллюзий.
2: Принести добра, ты об этом.
1: Естественно.
2: В общем, сегодня у нас была загадная песня из далеких 90-х. За исполнением Александра Буйнова «Падают, падают, падают, падают
1: они
2: листья».
1: Самые.
2: И очень многие пропели, кстати, эту песню вот вместе с нами. Но сегодня мы искали 24-го, который даст нам правильный ответ. Сегодня им оказался пользователь под ником Сеня, номер которого заканчивается на 5942.
1: Сеня, Арсений, вы наш дорогой человек. Поздравляем, вы стали обладателем билета в мир иллюзии, в уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии, где вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов.
2: Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Сень, вы никуда от нас не переключайтесь и держите телефон на режиме звука, потому что в ближайшее время с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать в это удивительное и волшебное место билеты.
2: Да, свой сертификат. Между прочим, он и на двух человек, так что если у вас есть девушка, то милости просим. Ну или с другом сходите. В любом случае, мы тоже приглашаем в наш эфир девушку Яну Довбенко. Она приготовила самые свежие и интересные новости к данной минуте. Поэтому стоит дождаться.

0: на Минской волне.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 9 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, где отличились белорусские медики и кого назвали в честь известной певицы.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о награждении государственными наградами. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Так, наград удостоены более 40 человек за многолетний труд и высокие достижения в разных сферах. Среди награжденных – работники промышленности, науки, здравоохранения, культуры и спорта. Предприятия «Планар» и «Интеграл» получили ордена трудовой славы. Также определены обладатели медалей, почетных званий и благодарностей главы государства. Белорусские медики получили гран-при на республиканском чемпионате в Казахстане. В соревнованиях участвовали специалисты из Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана. Наши соотечественники продемонстрировали высокий уровень клинических навыков и слаженность действий. Программа включала ночной этап с 10 пострадавшими и 4 практических задания. В том числе были реанимация взрослого, ребенка и новорожденного. Отмечу, в конце месяца аналогичные состязания пройдут в Минской области.
0: Новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп признал, что военная операция против Ирана длится дольше, чем он рассчитывал. Американский лидер также отметил, что США контролируют Ормузский пролив. Напомню, конфликт начался 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня, однако позднее США возобновили удары. Затем Вашингтон перешел к экономическому давлению и санкциям против Ирана и его партнеров. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области и сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 44-м километре дороги Р-53 Слобода-Новосады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Новые виды древесных клопов назвали в честь певицы Тейлор Свифт. Такое решение приняли американские ученые. Один из родов насекомых получил название Swiftophilus. В него вошли 4 вида, чьи имена отсылают к певице и ее альбомам. Исследователи объяснили решение сходством цветов. У клопов бледно-желтая окраска с красными элементами, как светлые волосы и красная помада артистки. Напомню, певица Тейлор Свифт является обладательницей 14 наград Грэмми.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: Всем утренний привет,
6: привет,
5: салют
6: привет.
5: Из пятницы. Осень, сезон простуд, так что держитесь, дорогие слушатели, пейте витамины, одевайтесь по погоде. Но если вдруг тьфу-тьфу-тьфу все-таки заболели, то есть что знать. И особенно если болезнь подкралась прямо в отпуске или перед ним.
6: Итак, смотрите, размер больничного листа зависит от страхового стажа. Если у вас больше 10 лет стажа, то больничный выплачивается в размере 100% заработка, причем с первого же дня, на секундочку.
5: Если стаж меньше 10 лет, то 80% за весь период болезни. Учитывается заработок у всех работодателей, в том числе у бывших. Больничный обычно назначает по основному месту работы. А если основного места нет, то вы счастливый человек. Ну или же можно получать по совместительству, но только у одного работодателя. Выбрать можно самому.
6: Ну и, наверное, самое интересное, что делать, если заболели во время отпуска? Ну, на самом деле, здесь два варианта. Либо продлить отпуск по количеству дней болезни, либо перенести неиспользованную часть на другой срок, согласованный с нанимателем, но в пределах текущего рабочего года. Ну, к примеру, а если заболели прямо перед отпуском, то, в принципе, тоже можно перенести, но...
5: Продлить отпуск.
6: Погоди, есть три условия очень важных. Первое, это ваше желание. Второе, согласование с нанимателем. И все тот же текущий рабочий год.
5: Так что, дорогие слушатели, берегите себя, лучше не болейте и слушать нашу музыку на МВ-радио, потому что она, как говорится, лечит и вообще она
6: задает...
5: от всех болезней.
6: Да,
5: вот честно, панацея.
6: Панацея почти от всего, как и наши планы на этот час. То есть, напоминаем, что уже можете забегать в наш Инстаграм и проголосовать за песню, которую вы считаете должна прозвучать под завершение этой недели.
5: Но у нас еще есть одно важное дело незаконченное. Мы будем разыгрывать через несколько мгновений чикен-сет от Амиями. Вот у кого будет вкусная пятница, мы и узнаем.
6: То есть, мы играючи сегодня пробавимся хорошо и музыкой,
5: да.
6: И также вкусностями всех сортов. Так что оставайтесь с нами, с вами еще ровно час. Юлия Умарова и Женя Тихонов.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Утро начинается с новости от богачки Джорджины Родригес, которая обклеила самолет Криштиана Роналдо эмблемами своего бренда и летит по своим делам. Ну, может себе позволить, да, друзья? Ну, а мы тем временем тоже не сидим ровно, летим прямо в игру.
2: Как ты вообще подвела одно к другому?
1: Ну, я увидела,
2: для меня
1: это
2: большой,
1: понимаешь?
2: Секрет.
1: Ну, ты представляешь, вот может человек себе позволить обклеить самолет частный и полететь, ну, по,
2: знаешь,
1: делам, не знаю, на маникюр.
2: Подожди, так где же такой маникюр должен быть, чтобы,
1: ну,
2: на его же на
1: самолете
2: лететь? Ну, в
1: Майами, может, например.
2: Ну, ладно, я не буду вдаваться в вопросы по поводу женской логики. В любом случае, у нас сегодня, поскольку мы люди поскромнее, нам нужно поменьше немножечко. Ну, и с другой стороны, ничем не хуже, потому что у нас тут целый самый чикен-сет от Ами-Ями. Побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-7676, а также в Инстаграм. Но говорим сразу, что на самолете Криштиану Роналду вряд ли она прилетит.
1: Но зато вы далеко улетите, если будете слушать наше радио в ближайшие несколько минут. В одной из песен вылетит секретная отбивка. Вот ее и ловите, и присылайте нам на Вайбер, Телеграм 8029-10-10-307.
2: И если уж вам сегодня повезет, вы окажетесь самым быстрым и самым точным в этой самой фразе, то в таком случае наш подарок будет для
1: так
2: вас.
1: Так что да, шторки иллюминаторов открываем, вдруг что там пролетит.

0: на Минской волне.
1: Авто выбирай на Бутик Автобай.
2: Авто продавай на Бутик Автобай.
1: Авто меняй на Бутик Автобай.
2: Авто покупай на Бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prauda Shop?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prauda Shop и убедись в этом сам.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
8: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Летим своим трехчасовым рейсом авиалиниями «Минская волна». И на борту у нас не только Женя Тихонов и Юлия Умарова. У нас еще и кормежка. Здесь кормят и укладывают спать.
2: Ну, на самом деле, наоборот, взбодряют. И мне кажется, такой подарок, особенно если у нас травата, готов поднять вас и дать столько энергии, что еще до следующей недели точно хватит.
1: Это
2: хотя,
1: да,
2: на самом деле, сегодня уже пятница. А пятница, хоть и небольшой праздник, но зато постоянный. Именно эта фраза у нас звучала сегодня. Ответили почти что все правильно. Молодцы, поздравляю. Но мы искали сегодня первого человека. Кто окажется у нас победителем, Юля?
1: Да, кто, и кто не заснул на нашем рейсе, это у нас сегодня была...
2: Виктория.
1: Да, последние цифры Виктории 2538. Вик, мы вас поздравляем. Ждите сообщения от редактора. Совсем скоро с вами свяжется и расскажет, как забрать свой чикен-сет от Ами-Ями.
2: Побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз улицы Рыбалка 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм.
1: Вы знаете, куда бежать, если в холодильнике пусто, и вы знаете, что делать, когда трехчасовой эфир улетного утра подходит к концу. Конечно же, идти на посадку. Но удачная она будет лишь в том случае, если вы определитесь с треком этого дня.

0: Дачная посадка.
1: Ну что же, посадочная полоса уже в зоне видимости, хотя погода, кажется, делает все для того, чтобы
2: прорвемся.
1: Вы не видели. Ну ладно, авиалайнер снижается, а мы понемногу готовимся отправлять вас в новый день. Ну и отправляться, конечно же, самим тоже надо, под что-то. Поэтому квест сейчас такой. Мы открываем топовые песни десятилетней давности, точнее 2016 года, и выбираем себе настроение того времени, когда мы только привыкали к переходу на копейки.
2: Ой, тогда в 2016 мы действительно искали дешевых острых ощущений, ну потому что на дорогие не было денег.
1: Привыкали, что-то изменилось, Юль?
2: Привыкали к новым деньгам. Так, все, не порти настроение. Мы привыкали к новым деньгам, новым трендам, звукам. Так что пока вот самолет наш тормозит об полосу, сделайте одолжение. Зайдите в наш Инстаграм, проголосуйте за песню и выберите свой саундтрек этого дня. Ну, а лучше после прослушивания прямиком нам писать на Вайбер Телеграм.
1: 8029-10-10-307. Вайбер Телеграм для вас открытый постоянно, поэтому ждем ваши голоса. Ну а пока что, наверное, вы уже заждались, что за песни мы решили предложить. Поехали!

0: Райда, My House. Движ это всегда про пятницу. Нет времени на то, чтобы прийти домой и уткнуться в подушку. День прямо шепчет. Смелее, огонь внутри еще горит. И если для вас дом это не только перевалочный пункт для отдыха, но и место для вечеринок, то трек для вас и для всех в эту пятницу.
1: Мне очень нравится, что этот трек до сих пор звучит современно, хотя, казалось бы, 10 лет.
0: Да,
1: то есть вполне себе нормально, поэтому его можно взять, конечно же, прослушать в полной мере, если он окажется сегодня победным. С другой стороны, возможно, он не такой хитовый, как следующий наш гость.

0: Кажется, многие даже подпевали, потому что это 21 Pilots Hiddens. Трек на все 100% для талантливых музыкантов и для хороших людей. Спокойный ритм с легким вкраплениями драйва. Да, вы на самой быстрой передаче не ворветесь на ней в выходные, но, может быть, для вас это и не нужно вовсе. Если вам хочется спокойствия, просто приятного трека, то это ваш выбор.
1: Да, это ваш выбор, поэтому выбираем песню, которая будет звучать под конец нашего шоу. Действительно, пока шасси не коснулось бетона, нужно отдать голос в пользу одной композиции.
0: Кстати, твой голос куда пойдет по итогу? Ну вот тебе какого настроения хочется?
1: Какую корзину? Наверное, все-таки в My House.
0: My House. Ну, да, а я голосую пока что за Hiddens. За что голосуете вы, это мы посмотрим уже через один трек. И надеюсь, что когда-нибудь, возможно, даже сегодня, трек, за который голосую я, наконец-таки победит.
1: Поехали.

0: «Удачная посадка».
1: Сегодня в нашей удачной посадке, поскольку пятница, мы будем подводить сразу два итога. Один — это итог нашего голосования в рубрике «Удачная посадка», а другой, пожалуй, стоит подвести такую вот черту под неделю. Ну, начнем с первого пункта.
2: Ну, давайте, друзья. Во-первых, проголосовали все за песню какую?
1: 21 Pilots. Heathens.
2: Да?
1: Она уже заряжена.
2: Блин, а я надеялась, все-таки за My House больше голосов будет.
1: Да, я причем при всем при этом после зарплаты даже никого не подкупил, все
2: ну,
1: хорошо.
2: Ну ладно, хорошо. Ну, 21 Pilot, так 21 Pilot. Ничего страшного, друзья. Хорошая песня, задает ритм уходящей недели. Можно подвести итоги, можно вообще считать официально пятницу закрытой, по крайней мере для нас.
1: Да, и знаете, показалось, что будто бы эта неделя была какая-то очень быстрая. Мы даже не успели понять, как она уже машет нам издалека. Но с другой стороны, мы осилили этот марафон. Мы молодцы. И даже погода умудрялась нас на этой неделе радовать. Ну, и мы радовали вас на протяжении всей этой недели тоже.
2: Осталось только поставить песню, чтобы пятница в крови бурлила, и пожелать вам классных выходных. Пусть все, что вы запланировали, обязательно случится, а все, что не запланировали, приятно удивит.
1: Именно так. И на всякий случай напоминаю, что сегодня, поскольку пятница, у нас в эфире в 15.15 будет психология головного мозга. Сегодня мы будем обсуждать очень такую вот скользкую, но очень актуальную тему. Это тогда, когда, знаешь, такое вот чувство, что большинство людей стало любить больше животных, нежели людей.
2: Угу,
1: и с чем
2: да.
1: это связано, угу. да, почему фокус внимания сместился. Сегодня мы это обсудим, но это будет еще не скоро. Ну а прямо сейчас мы с вами прощаемся и говорим вам до понедельника, отличных выходных. И, кстати, с наступающим Днем города, Минск.
2: Точно, город любимый, страна Беларусь. С наступающим праздником, увидимся на Дне города. Ну а вам, друзья, отличной пятницы.
1: Всем пока-пока, хороших выходных.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района, Агродубинское, поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, чем гордятся белорусы и что обнаружили на Марсе.
0: Новости.
1: Президент Беларуси одобрил проект соглашения с Мальдивами о взаимной отмене виз. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Документ позволит гражданам обеих стран выезжать, въезжать и следовать транзитом без виз на срок до 30 дней. В течение календарного года общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней. На проведение переговоров и подписание соглашения уполномочено Министерство иностранных дел. Большинство белорусов гордятся мирной жизнью в стране. Соответствующий опрос провела одна из исследовательских организаций нашей страны. Специалисты изучили мнение примерно 2000 человек из разных регионов республики. Около 85% респондентов назвали главным предметом гордости мирную жизнь. 62% ответили за качество продуктов питания, 58% выбрали чистоту и благоустройство населенных пунктов. Также граждане гордятся сохранением исторической памяти, социальной защищенностью, развитием сельского хозяйства и промышленности, а также достижениями медиков и системы образования.
0: К новостям в мире.
1: Полный запрет на мобильные телефоны в школах предлагают ввести в Дании. Об этом заявила премьер-министр страны Мета Фредериксен. Причина назвала низкие результаты датских школьников по исследованию ПИЗа. По ее словам, дети проводят слишком много времени перед экранами. В Министерстве образования страны поддержали такой запрет и назвали его новой нормой. Отмечу, ранее там уже достигли политического соглашения по этому вопросу. К новостям регионов. 3 пожара произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Возгорания зафиксированы в Смолевичском районе и городе Кополе. В результате инцидентов погибли 5 человек, также один пострадал. В ведомстве напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе необычные ямы. Ученые пока не могут объяснить их происхождение. Эти отверстия не похожи ни на что, ранее найденное на Красной планете. Обычно такие полости объясняют эрозией, однако эти ямы необычно широкие и неглубокие, рядом нет камней. Специалисты изучают снимки с камер марсохода, чтобы построить трехмерные модели и понять причину. Также они заметили быстрые изменения в слоях пород, что тоже пока не поддается объяснению.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 20 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу о работе дорожных служб и почему люди скрывают свой успех.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что форум стал значимым событием культурной жизни страны. Он подчеркнул, что театральные работы открывают возможности для творческого диалога. Президент пожелал участникам здоровья, успехов и вдохновения. Также он выразил уверенность, что юбилейная «Белая вежа» найдет отклик в сердцах зрителей. Большинство белорусов оценивают материальное положение своих семей как хорошее. Соответствующий опрос провела одна из исследовательских организаций нашей страны. Специалисты изучили мнение примерно 2000 человек из разных регионов республики. Около 82% респондентов ответили, что довольны материальным положением семьи. Также в основном людям хватает средств на оплату коммунальных услуг. Около трети граждан делают наличные накопления в белорусских рублях. Также большинство людей довольны своим местом работы.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз ведет переговоры о доступе Украины к спутниковой связи «Ирис-2». Об этом заявил еврокомиссар по космосу и обороне Андрюс Кубилюс. Проект создаст группировку низкоорбитальных спутников для защищенной связи. Систему планируют использовать в военных и разведывательных целях. Ввод в эксплуатацию намечен на 2029 год. К новостям регионов. Дорожные службы Минской области готовятся к зимнему сезону. Например, в Мяделском районе заготовлено около 2500 тонн пескосоляной смеси, это примерно половина плана. Ремонт дорог идет по графику. Выполнено более 90% от запланированного объема. Оставшиеся работы завершат к концу октября. Всего в Центральном регионе обновили почти 40 тысяч квадратных метров покрытия. И в завершение выпуска. Люди чаще делятся неудачами, чем успехами, чтобы не задеть чувства собеседника. К такому выводу пришли американские ученые. Они провели серию экспериментов с участием более 8 тысяч человек. Люди гораздо охотнее делятся своими неудачами, особенно если у собеседника тоже все идет плохо. При этом рассказывать о собственном успехе решаются реже. Хвастаться перед столкнувшимися с трудностями человеком и вовсе избегают. Такая вежливость помогает взаимоотношениям, однако может искажать картину. Картину мира и усиливать тревогу.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 20 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «На краю света». В центре события оказывается молодой парень Филипп. Он работает курьером, но вот назвать его самым успешным сотрудником сложно. А все потому, что парень при любой удобной возможности берет в руки карандаш и рисует в блокноте свой сказочный мир и его обитателей. И однажды, во время очередного заказа, герой буквально попадает в созданную им же реальность. Оказывается, что Филипп может притворять фантазии в жизнь. Но таким даром владеет не только он, и волшебной вселенной угрожает большая опасность. Сможет ли герой защитить прекрасный магический мир, узнаете в кино. Например, в Столбцовском кинотеатре «Беларусь» мультфильм выйдет завтра в 13:30.
1: Киномания.
2: Вторая лента – триллер «Бегущая». История вращается вокруг девушки Майи. Она – успешный адвокат, которой предстоит выступить на очень важном деле. Утром героиня решает выйти на пробежку и в это время получает звонок от сына. Однако на другом конце провода звучит не мальчик, а угрожающий мужской голос. Он требует от Майи бежать до здания суда и убить своего главного свидетеля. Отказ от этой безумной задачи или поиск помощи может стоить жизни сыну девушки. Что же окажется сильнее, профессиональный долг или материнская любовь, увидите на больших экранах. Например, в Несвежском кинотеатре «Салют» фильм выйдет завтра в 20:30. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где нельзя посещать леса и что может повышать риск развития болезней сердца.
0: Новости.
1: Беларусь обязана обеспечить свою безопасность. Об этом заявил президент нашей страны в рамках посещения одного из военных полигонов в Брестской области. Глава государства подчеркнул, что официальный Минск не собирается вступать в конфликт с другими государствами, особенно соседними. Александр Лукашенко уверен, что такое развитие событий будет подобно катастрофе. Вместе с тем политик отметил, власти Беларуси будут защищать суверенитет республики и ее народ от возможных угроз всеми допустимыми средствами. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил Минский моторный завод. Глава правительства изучил состояние предприятия и ход его модернизации. Напомню, ранее президент нашей страны Александр Лукашенко поручил компании расширить линейку создаваемых двигателей. Например, завод готовится запустить производство дизельных аппаратов с объемом до 2,5 литров. Они могут быть интересны как отечественным, так и зарубежным компаниям.
0: К новостям в мире.
1: Израиль и Ливан проведут новый раунд переговоров. Об этом сообщает арабский телеканал Аль-Джазира. Делегации двух государств должны встретиться в столице Италии, Риме, в начале следующей недели. Предположительно, стороны будут обсуждать, какие зоны армия Ливана сможет взять под контроль на юге собственной республики. Напомню, этот регион заняло радикальное движение Хизбаллах. Фракция враждует с Израилем, и стороны постоянно атакуют территории друг друга. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют почти на всей территории Минской области. Пока что такие меры не ввели только в двух районах – Молодечнинском и Мядельском. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. И в завершение выпуска. Загрязненный воздух создает дополнительную нагрузку на сердце. Так считает группа ученых из США. Они изучили множество работ о влиянии вредных частиц в атмосфере на тело человека. Исследователи пришли к выводу, что спустя 3 часа вдыхания загрязненного воздуха сердечный ритм людей меняется в худшую сторону. Это повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи надеются, что их работа улучшит методы лечения ряда недугов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Минская волна. Между делом на Минской волне.
1: И сразу новость дня, друзья. Биологи выяснили, какое насекомое кусает больнее всего. Мало того, что в целом из-за строения своего ротового аппарата слепни кусают больнее других насекомых, ведь у них там не хоботок какой-нибудь, да, а целые почти что настоящие челюсти. Так еще и осенние слепни более назойливые и агрессивны, чем летние. Это связано с сокращением светового дня. И как же мы в этом с ними похожи, правда же? Чем темнее на улице, тем злее. Ну что, сейчас, значит, добреть будем как-то, да, работать над этим. Но вообще я вам так скажу, боюсь, что биологи нам несколько наврали, потому что больнее всего кусается тот, у кого много работы осталось на конец пятницы. Поэтому прямо сейчас предлагаю быстренько сделать все самое важное, нужное, раскидать все, что можно делегировать или отложить до нужных времен. Ну и настроиться, конечно, на пятничный движ вместе с МВ Радио. Заодно приятно пообщаться между делом. Пишите единый номер Viber, Telegram 8029-10-10-307, номер для смс 9704. Ну а я, Ника Романова, все обязательно озвучу на 45-й минуте этого часа.

0: реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: маршрут построен, как говорится. Я пока слушала этот трек, взяла курс на Белый дом. И, кстати, похоже, не я одна.
1: В курсе дела.
0: Вице-президента США Джей Ди Венса на закрытой встрече в Техасе приветствовали как следующего президента. Участники съезда республиканской партии во время его выступления начали скандировать число 48, ведь Венс в случае выдвижения кандидатом и победы на президентских выборах в 28 году станет именно 48-м по счету президентом США. Причем Трамп, по версии американских СМИ, именно Венси видит своего преемника. Слушайте, ну вообще-то 48 могло означать, ну, буквально все, что угодно. Возраст, размер обуви, количество съеденных хот-догов. Может, это количество обещаний, которые он успел раздать за неделю. Вот это уже как-то больше похоже на правду. А вообще, знаете, вполне себе верится, что он может стать президентом. Тем более, когда накануне Трамп пообещал выплатить по $5000 каждому совершеннолетнему американцу в случае победы республиканцев на выборах. Интересно, из какого бюджета? Бездонного республиканского? Эх, даже жаль. Знаете ли, что выборы у них только в 28-м году. Еще так долго ждать. А я бы уже сейчас на это посмотрела.

0: на улице у нас стоит вполне себе аутентичный для Минска сентябрь. Погода настолько переменчивая, что за один день солнце успевает несколько раз спрятаться за облака или даже за тучи. Вот что сегодня по данным Белгидромета. Переменная облачность по Беларуси преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный, по северо-восточной половине порывистый. Максимальная температура воздуха от плюс 16 до плюс 21. В Минске переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный умеренный до порывистого. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19, вечером 12-15.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: передо мной уже сидит, кстати, наш эксперт по новостям. И это Титов Артем. Привет!
1: Встречайте. Ну, привет, Ника. Я сначала подумал, что ты забыла мое имя, но вспомнила фамилию. И решила вот таким вот образом выкрутиться. Но память работает хорошо, это надо отметить. Ну, правильно, время уже к новостям подходит. И самое время рассказать, что же такого интересного на нашей планете произошло. И у меня есть вопрос. Вот насколько часто ты в обычной жизни используешь нейросети? Ну, как они же недавно появились, но большинство людей уже пользуются.
0: Ну, я уже подсела, так скажу. Слушай, я с ними и ем. То есть мне рекомендуют по питанию, там у меня есть, знаешь, как типа личный нутрициолог у меня. Он считает мне КБЖУ, говорит, что вот я могу там где-то себе еще купить, позволить съесть или не могу. Я выбираю косметику, уходовые средства, теперь только тоже с нейросетями. Я говорю, вот есть такое, а есть такое, проанализируй сустав для меня такой, что будет лучше. Представляешь, до чего дошел прогресс?
1: То есть, если случится восстание роботов, то тебя будут третировать машины за то, что ты их нагружала по полной программе.
0: Или наоборот, они будут меня любить, потому что вот я в них так верю.
1: Возможно.
0: Понимаешь?
1: Но что я хочу отметить. Вот ученые уже не одно исследование провели и говорят, что вот слишком активное использование нейросетей вот пока на человеке не очень хорошо отражается. И вот очередной, очередная работа в таком направлении выпущена, и она подтверждает, что как минимум школьникам лучше не использовать слишком часто нейросети.
0: Ну, потому что они подсматривают и списывают там, не думают своей головой, понимаешь?
1: Вот, не думают своей головой. Это очень важно. Ее надо включать. Ну, а что же там такого интересного было в исследовании, я расскажу чуть позже.
0: Давай.
2: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Необходимо развивать системы связи для вооруженных сил Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны в рамках посещения одного из военных полигонов в Брестской области. Глава государства отметил, что скорость и качество передачи информации стали крайне важны в современных конфликтах. Разные государства постоянно совершенствуют свои возможности управления войсками и ведения разведки. Александр Лукашенко подчеркнул, Беларусь должна придерживаться такой же стратегии, чтобы обеспечить защиту собственного суверенитета. Аграрии Беларуси получили более 9 200 000 тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, Минская область продолжает удерживать первое место по количеству собранного ресурса. На полях идет и уборка других культур. Например, профильные организации уже получили 120 тысяч тонн картофеля и практически 900 тысяч тонн сахарной свеклы. Аграрии обработали около 20% полей с такими корнеплодами.
2: К новостям в мире.
1: Национальная акция протеста машинистов поездов проходит в Польше. Об этом сообщает местная радиостанция РМФ-24. По информации журналистов, в событии участвуют более чем 200 составов. Они двигаются со скоростью не более 20 км в час. В итоге железнодорожное сообщение по всей Польше нарушено. Протест называют реакцией на недавнюю аварию в стране. Несколько дней назад пассажирский поезд врезался в грузовик. В результате инцидента один человек погиб, еще около 20 получили травмы. Участники акции призывают уже

0: друзья, делаю все, как Зиверт, собственно, в этой песне и завещала. Взяла, схватила и прибежала. И это я, конечно же, о ваших сообщениях друг другу, которые приходят к нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704.
1: Эфирный чат.
0: Есть сообщение очень интересное, друзья, от Анны. Вот что она пишет. «Передаю привет моему мужу, который в свой единственный выходной на неделе везет меня сейчас на природу и ворчит. Но что поделать, если я в декрете устала, милый, смотреть на детскую площадку. Хочу сменить локацию». Знаете, вот я прекрасно понимаю вроде бы и Аню, и мужа ее вроде бы тоже хочется понять, да, потому что в свой выходной человек вообще-то на диване рассчитывал время провести, возможно, где-нибудь в гараже, а тут на те, на природу, да еще и в такую, надо сказать, не очень-то хорошую погоду, хотя сейчас вот что-то там проясняется. Может быть, даже и вполне себе он еще у вас разду улыбается, Анечка, но, по крайней мере, сейчас точно, когда привет к себе от вас услышит. Жаль, что вы не назвали, как его зовут, но, тем не менее, я думаю, что он понял, он такой эксклюзивный, уникальный на сегодня у нас среди слушателей. Так, есть еще один эксклюзивный эксклюзив у нас, Андрей. Вот что пишет. «Добрый день, хорошего дня и всем привет по стандарту. А вам, Ника, отдельный привет и супер хороших выходных». Спасибо. А вот по стандарту это что? Это как по ГОСТу уже, да, у нас получается? Но скорее, наверное, по старой доброй традиции. В пятницу особенно приятно приветы друг другу, кстати, передавать у нас в эфире. Так что отличного всем дня. Ребята, вот кому он привет передавал, Андрей, самому Андрею тоже. И спасибо, что с нами всегда на одной волне. Для вас прямо сейчас хит «Тока-тока» от Fly Project, но «Тока» в новом звучании. Оцените, ну что за зажигательная вещь.

0: Реклама.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: делом на МВ Радио.
1: Между делом, друзья, здесь я, Ника Романова, и напоминаю вам, что завтра большое событие в жизни страны и Минска – День города. И в связи с праздничными мероприятиями будут ограничения движения. Учитывайте это, пожалуйста, с 8 утра до 18 вечера. С учетом складывающейся дорожной обстановки, возможно, ограничения по подъему и спуску между Богдановича и проспектом Победителя. С 6 вечера там же может быть ограничение движения транспортных средств и плюс на участке от улицы Интернациональной до улицы Мельникайте. Кроме того, вблизи Дворца спорта и на территории Верхнего города будут действовать ограничения на остановку и стоянку автомобилей. Также схема движения изменится общественного транспорта. С 7 утра до момента окончания мероприятия не будет работать остановочный пункт Дворец спорта. Так что планируйте свои маршруты передвижения заранее, чтобы не нервничать завтра. Ну а мы здесь тоже, между прочим, на месте не стоим. Между делом двигаемся дальше. И в этом часе у нас игра из песни слов «Не выкинешь» и возможность, кстати, посетить еще одно прекрасное место, тоже в Минске.
0: Добавим драйва между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank Hoco и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
4: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
5: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
4: А на горячее?
5: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
4: А еще?
6: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
7: Я знаю законы нашей страны.
8: Я знаю законы нашей страны.
9: И я знаю законы нашей страны.
7: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
10: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Осень укутывает на МВ Радио.
1: Друзья, ну а если вы в какой-то рандомный осенний день вдруг захотите раскутаться и погрузиться в интересную атмосферу, то у меня для вас есть шикарный вариант. Вы уже слышали, что выставка «Небо-река» продлевается по 8 ноября. Кстати, это будет последний сезон в Минске, она больше не повторится, поэтому успейте посетить. «Небо-река» — это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой. Это отсылка к Канье Весту, мне кажется. Прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. И у меня на сегодня целых 2 билета, чтобы их вручить победителю.
0: Из песни слов выкинешь.
1: Ну а сейчас еще одна интересная новость. Вчера, оказывается, у Ларисы Долиной случился день рождения. Меня, как вы понимаете, не позвали, поэтому я только сегодня об этом, собственно говоря, и узнала. В общем, оно и понятно, надо сказать. Год выдался у артистки сложный, хапнула она от мошенников, столько, что еще и осадочек будет на репутации долгое время. Но все же предлагаю женщину как-то поддержать и послушать ее песню. Нашла дуэтное, внимание, интересное исполнение ее хита для всех поколений на все времена. Естественно, «Погода в доме», Лариса Долина и Чебанов будут исполнять у нас в эфире фрагмент. Одно слово будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать нам на наши координаты для связи. А это единый номер Viber Telegram 8029-1010-307 или же на номер для смс 9704. Сегодня награждают 33-го по счету с правильным ответом.
0: Какого слова

Главное слово вы, в общем-то, заметили, вычислили. Я вижу, полетели ответы. Все пока что правильные. Слушайте, ну вы меня даже и не удивили, наверное, этим. В любом случае, мне нужен 33-й по счету. Именно он окажется счастливчиком и заберет у меня 2 билета на уникальную выставку «Небо-река». Итак, еще, наверное, даже у кого-то есть шанс. Так что Viber, Telegram 8029 10 10 307.

0: А если вы уже не можете, друзья, сидеть в одних и тех же стенах, идите на выставку, где есть и небо, и река, и еще много всего удивительного и исключительного. Вы же уже слышали, правда, от меня же, вот даже совсем недавно, что выставка «Небо, река» продлевается до 8 ноября. Кстати, это будет последний сезон в Минске, и она больше, увы, не повторится. Поэтому нужно успевать посетить. «Небо, река» — это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают своим масштабом. 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну и напомню, что нужно было сделать для того, чтобы заполучить 2 билета на это замечательное мероприятие. Мы слушали фрагмент песни, дуэт Ларисы Долиной и Чебанова «Погода в доме». И судя по, ну просто невероятному потоку ваших сообщений, я вижу, вам эта версия очень понравилась. Конечно, современное звучание нам будет как-то поближе, да, с вами. Поэтому спасибо за активность, завалили ответами. Лишь изредка встречались неправильные. Кто-то решил, что там в тексте ерунда, но на самом деле была запикана суета.
1: Правильный ответ.

0: И вы знаете, еще под эту песню пришло сообщение от Елены. Как раз, говорит, подпевала, потому что 22 года совместной жизни еду с работы домой. Мы вас, Елен, поздравляем с годовщиной. 22, это ж прям как Минской волне в этом году, понимаете ли, исполнилось. Совпадение, не думаю. Будьте счастливы, всего ваш паре самого замечательного. Передавайте привет своему супругу. Ну и пришла пора награждать 33-го по счету с правильным ответом. А этим счастливчиком оказался у нас Кирилл. 39-29, последние цифры номера. Кирилл, мы вас поздравляем, с вами в течение пары дней буквально свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билет, как ими воспользоваться.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом. Sexy girl, watch the way you move it.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что разработали в Беларуси и какой препарат создали ученые.
0: Новости.
1: Западные государства ведут активную разведку в отношении Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны в рамках посещения одного из военных полигонов Брестской области. По его словам, специалисты периодически фиксируют провокации разного рода и нарушения воздушного пространства республики. Потому глава государства подчеркнул, официальный Минск должен быть готов к потенциальному отражению агрессивных действий со стороны недружественных государств. Белорусские исследователи представили около 60 изобретений за первые 6 месяцев года. Об этом рассказали в Государственном комитете по науке и технологиям. Например, специалисты вывели новые методы лечения ишемии мозга у младенцев и хронических тиков у детей. Также итогом одного из проектов стал программный модуль для удаленного доступа. Подобное оборудование можно устанавливать в автомобиле и управлять рядом их функций.
0: К новостям в мире.
1: Ряд стран Евросоюза выдвинули ультиматум Бельгии. Об этом пишет издание «Политика». По информации журналистов, ситуация развернулась вокруг замороженных активов России. Большая их часть сейчас находится в юрисдикции официального Брюсселя. Королевство не позволяет сообществу использовать такие средства для помощи Украине. Однако некоторые государства ЕС усиливают давление на Бельгию. Например, от страны требуют увеличить поддержку Киева за счет своего бюджета. К новостям регионов. Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. На связь с жителями нашей страны завтра выйдут различные чиновники. Например, в Минобласполкоме на другом конце провода можно будет услышать заместителя председателя администрации Виктора Рагузского. Он ответит на волнующие вопросы граждан с 9 до 12 часов. Номер для связи можно найти на сайте Минобласполкома. И в завершение выпуска. Команда ученых из США разработала новое средство для восстановления мозга после инсульта. Исследователи предлагают внедрять в поврежденную зону особую сетку из гидрогеля. Она должна привлекать другие частицы организма для лечения повреждений. Например, клетки помогают создавать новые сосуды и восстанавливать нейронные сети. В рамках тестов на животных метод полностью помог восстановить двигательные функции у подопытных. Ученые намерены совершенствовать свою разработку для применения на людях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Друзья, уже, между прочим, и между делом 11 сентября, а значит, пора. В эту пятницу мы совместно с управлением МЧС Минской области начинаем подготовку к осенне-зимнему периоду. Все, лето кончилось, кончились танцы. Пора задуматься о безопасности печного отопления, если оно у вас есть. А оно у многих имеется, если не в домах, то на дачах, например. Если вы планируете там подзадержаться, то проверьте, все ли у вас готово для холодов. Основные причины пожаров при эксплуатации печного отопления – трещины в печи и дымоходе, перекал, размещение горючих веществ на ней и отсутствие очистки дымохода от сажи. Перед началом отопительного сезона необходимо проверить и при необходимости отремонтировать свою печечку, устранить трещины в кладке герметиком или глиняным раствором с цементом, расколотые кирпичи заменить,

0: светящейся печи без присмотра. В общем, друзья, вы все поняли. Примерно я вам обрисовала, как нужно поступать. А теперь, чуть позже, проверим в игре «Факт или фейк», насколько вы это все усвоили.
1: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района «Агродубинское» поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Нове радио.
1: А у нас в доме появился новый жилец. Он такой белый, красивый, добрый и живет на потолке.
2: Да, у нас тоже появился. И зовут его автономный пожарный извещатель. И пока мама отдыхает, он защищает нас от огня.
3: У них появился, друзья, и у вас появится. Ну, конечно, если постараетесь и пройдете мою проверку на...
0: Факт или фейк?
3: Итак, сегодня мы вместе с управлением МЧС Минской области разбираемся с печным отоплением, ставим, как говорится, все точки над «и». Вот, нам уже управление МЧС сообщило, что важно обязательно заделать трещины в конструкции печи, если они есть. Но у меня будет важное пояснение. Ваша задача прислушаться к интуиции и понять, это факт или фейк, и прислать мне один из этих вариантов ответов на Viber, Telegram 8029101037 или на номер для СМС 9704. Будьте сегодня 33-м по счету с правильным ответом, заберете подарок автономный пожарный извещатель и будете вот так вот защищены от всяких разных неприятностей. Итак, вот такое у меня пояснение. Если вам нужно заделать трещины на печи, но у вас не оказалось под рукой нужных материалов, например, герметика или глины, цемента, то можно заклеить их хотя бы скотчем. Такой реконструкции должно хватить, на несколько недель, при условии, если скотч, конечно, качественный. Как вы думаете, это факт или фейк? Вайбер, телеграм 8029 1010 307.
0: Факт

0: Ну а для меня уже не секрет, друзья, кто из вас заберет от МВ Радио и от управления МЧС Минской области автономный пожарный извещатель. Пора, пожалуй, обнародовать эту информацию.
1: Факт или фейк?
0: Давайте напомню, я вам некоторое время назад рассказывала, что если вам нужно вдруг заделать трещины в конструкции вашей печи, а это нужно сделать, если вы их обнаружили, то и у вас при этом не оказалось под рукой нужных материалов, например, герметика или смеси глины с цементом, то можно на время заклеить хотя бы скотчем их. Такой реконструкции должно хватить даже на несколько недель при условии, если скотч качественный. Ваша задача была определить, это правда, действительно так можно и нужно делать, и советуют нам МЧС Минской области. Или же все-таки это фейк. И да, друзья, конечно, это неправда. Это фейк, это вымысел. Никогда так не повторяйте. Минздрав предупреждает, Романова тоже. Так делать нельзя. Лучше уж никак не делать, знаете ли, чем так. Потому что это не убережет от пожара, скотч отклеит, каким бы он ни был. Если нет материалов у вас, бегите за ними скорее. А печку что? Ну, пока ее не топите, миленькую. Пусть так постоит. Для красоты. Ну и теперь уже не для красоты, а для пользы. Автономный пожарный извещатель из моих рук отправляется 33-й по счету с правильным ответом Юлии 8099, последние цифры номера. Юль, мы вас поздравляем. С вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор и расскажет, как забрать эту штуковину. Возможно, даже объяснит, как ее прикрепит, но это не точно.
2: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
3: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель – прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.

0: Ocean Drive, Дюк Дюмон, счастливчик, прокатился вдоль океана. Ну, а нас захлестнула тем временем волна пятницы и МВ Радио. Здесь всю неделю для вашего настроения работала Ника Романова, и теперь со спокойной совестью ухожу отдыхать до понедельника. Ну, а впереди, вы знаете, у нас день города в Минске. Может, даже с кем-нибудь пересечемся. Но это будет завтра, если что. А сегодня еще Жень Тихонов встретится в эфире с психологом и поговорят о странной тенденции, друзья. Почему в последнее время животных любят больше, чем людей? И правда, почему? В общем, вы выясняете, оставайтесь, да? А я пошла отдыхать. Пока! Всем отличных выходных!
1: Между делом. Наши на Минской волне.

0: Категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси провел совещание по лицензированию некоторых видов деятельности. Что вызвало вопросы у главы государства, узнаете в специальной подборке. На следующей неделе Дзержинск примет областной фестиваль «Дожинки». Готов ли город к масштабному мероприятию, описывает Галина Наркевич. В фильмах честность человека обычно проверяют с помощью полиграфа. Насколько эффективен такой аппарат, выяснила Анна Халдеева. Чернобыльская катастрофа значительно повлияла на Беларусь. Как ученые предлагают отслеживать уровень радиации с помощью пчел, рассказывает Диана Хвалько.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, слабодневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая...

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько зерна собрали в Минской области и какой материал разработали ученые.
0: Новости.
1: Предприятия Беларуси освоили производство современных средств связи для вооруженных сил. Об этом заявил президент нашей страны в рамках посещения одного из военных полигонов в Брестской области. Глава государства отметил, что такие системы позволяют уменьшить число специалистов для выполнения нужных задач. Вместе с тем, Александр Лукашенко уверен, количество подобных комплексов все еще невелико. Потому президент поручил наращивать производство и оснащать современными средствами связи все соединения вооруженных сил Беларуси. Беларусь открыта для реализации долгосрочных инвестпроектов со всеми желающими. Об этом заявили в Министерстве экономики. В ведомстве уверены, что наша страна обладает рядом интересных особенностей. В их числе географическое положение и льготные налоговые режимы в свободных экономических зонах. Также республика обладает большим количеством квалифицированных специалистов во множестве сфер.
0: Новостям в мире.
1: Евросоюз выделит новый транш финансовой помощи Украине. Об этом сообщают власти сообщества. Официальный Брюссель намерен перечислить Киеву около 6 миллиардов евро. Деньги предназначены для закупки различной военной продукции, от боеприпасов и беспилотников до систем противовоздушной обороны. Например, власти Украины намерены использовать средства для приобретения ракет-перехватчиков к американским зенитным комплексом «Патриот». К новостям регионов. Минская область завершила основной этап уборки зерновых культур. Об этом сообщили в Минобласполкоме. Как отметили в администрации, хозяйства центрального региона получили более 2 миллионов и 400 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Сейчас организации приступают к севу озимых зерновых. Параллельно идет уборка соломы с полей. Аграриям предстоит обработать свыше 100 тысяч гектаров земель с остатками растений. И в завершение выпуска. Команда ученых из Китая разработала новый строительный материал. Вещество предназначено для потенциального применения на Марсе. Основой изобретения выступает пескоподобное соединение. Его дополняют желатин и модифицированные дрожжи. Полученную смесь можно использовать в 3D-принтерах в близких к Красной планете условиям. По словам исследователей, материал подходит для создания одно- или двухэтажных зданий на Марсе. Кроме того, вещество можно создавать из грунта космического тела. Тем не менее, технологию строительства еще нужно проверить во множестве экспериментов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Всем доброго дня, дорогие друзья. С вами Женя Тихонов и программа «Психология головного мозга». Передо мной сейчас сидит Денис Северов. И очень давно мы хотели обсудить какую-нибудь тему из Threads'ов, где находятся абсолютно всякие и все возможные, наверное, домыслы человечества, а главное — рассуждения. И заодно из них мы как раз-таки зацепимся. Денис, привет тебе.
1: Приветствую, Женя. Всем привет.
0: Наконец-то мы снова воссоединились. И прежде, наверное, чем мы начнем, важная рамка. Разговор пойдет сегодня не о том, хорошо или плохо любить вообще животных. Разговор о том, что именно мы в них любим и что это говорит о нас самих. Сегодня, возможно, будет кому-то неудобно это слушать, возможно, даже и мне, потому что у меня и кот, и собака дома. Ну, а возможно, где-то мы узнаем сегодня себя. Возможно, захочется поспорить. Для этого открыт наш Viber Telegram 8029-1010-307. Пишите, не стесняйтесь и, конечно же, готовьте ваши вопросы. И давай, наверное, сразу поставим вопрос ребром, если уж ты готов. Я знаю, что ты готовился.
1: Давай, но только ты сразу поломал всю систему. Я хотел начать наш разговор с небольшого теста и спросить у наших прекрасных слушателей, а кто им больше нравится, кошки или собаки?
0: В чем кардинальная разница, Денис?
1: Кардинальная разница заключается в том, что когда человек говорит, что он больше любит кошку, да, и заботится о ней, то это говорит о том, что он наполнен состоянием любви, и у него этой любви столько много, что он готов ее отдавать безвозмездно таким животным, как кошка.
0: Я которым, так понимаю, по сути, что с собакой история абсолютно противоположная.
1: Наоборот, именно так. В собаке и так много любви, что она готова отдавать ее. И вот собак выбирают как раз таки люди, которым этой любви не хватает.
0: Отлично.
1: А ты взял и сломал систему. Сказал, что у тебя и кошка, и собака, и наверняка еще и рыбки, и хомячок.
0: Нет, у меня есть жена. На этом мы остановимся. В общем, давай тогда сразу перейдем к делу.
1: Давай.
0: Вот смотри, часто очень сталкиваюсь с таким утверждением, особенно в тех же самых Threads, что человек любит будто бы свою кошку или собаку больше, чем своего собственного родственника. Mm-hmm. Что это сейчас для нашей современности? Ты можешь поставить здесь диагноз или сказать, что это определенный вид нормы?
1: Слушай, нет, диагнозов я точно ставить не буду, но
0: спасибо.
1: Давай начнем с того, что животных любить легче, да?
0: Mm-hmm.
1: Ведь если у тебя холодная, дистанцированная, какая-нибудь вечно виноватящая тебя мама, да, или абьюзивный, жесткий, невротичный тиран-отец, то любить животное намного проще.
0: Животное хотя бы можно воспитать.
1: Да, тут ты прав. Воспитать родителей своих точно нельзя. Но если мы признаемся, особенно в среде, вот в Threads, в Instagram, mm-hmm. либо в какой-то еще другой,
0: так.
1: о том, что мы любим своего кота либо собаку больше, чем родителя, то это может походить на такое социальное убийство. Потому что огромное количество людей...
0: Это неприемлемо, считается.
1: Это неприемлемо, конечно. Как это так? Это же твоя мать.
0: Да-да-да. И вот, наверное, следующий вопрос тоже будет здесь в тему, в дополнение к твоему ответу. А почему, допустим, нам легче сказать «люблю коту, который мстит нам условно в тапке», но вот человеку, который просто не вынес мусор, ты уже не можешь этого сказать?
1: Mm-hmm.
0: Где вот на самом деле здесь логика mm-hmm. мозга? Хотя, mm-hmm. допустим, ты с человеком можешь и 20 лет отношения mm-hmm. выстраивать.
1: Давай так, если не сильно погружаться в глубину, да, и разбирать понятие, что такое любовь, да, угу. умеют ли люди вообще любить, что у них стоит за отношениями между...
0: И не просто ли это слово для них, к примеру?
1: Это, не знаю, не созависимость, не закрытие потребностей, не что-то еще, да, угу. то любить животных действительно проще в силу того, что когда мы человеку признаемся в любви, признаемся в своих чувствах, то часто мы становимся очень сильно уязвимы.
0: Угу.
1: А котик или собачка... Нас никогда не отвергнет, никогда не бросит.
0: Никогда ли не отвергнет? А вот, допустим, те самые случаи, когда незнакомый дядечка просто поманил колбаской, а пес уже бежит готовый на все абсолютно. Так это вообще называется?
1: Да, но это же не история не с отвержением. Mm. Да, это история с тем, что пес, как и, наверное, любое животное, он больше биологическое, чем социальное существо.
0: Даже несмотря на то, что стаи есть, и то, что он, допустим, в стае воспринимает даже членов семьи именно как людей, уже как, допустим, тут ты мой щеночек, поэтому
1: есть иерархия у них какая-то, да, но, скажем так, в человеческой психологии я разбираюсь лучше, чем в собачьей либо кошачьей. Хотя я знаю, что очень многие какие-то воспитательные процессы да, завязаны именно как это психология с детьми.
0: Кстати, я вот слышал такое мнение, что оно, возможно, прозвучит очень и очень жестко, но некоторые психологи утверждали, что в принципе подход к ребенку и воспитание ребенка до 3 лет там, или до 5
1: лет не особо отличается
0: от воспитания животного. Это факт вообще или фейк?
1: Ты знаешь, я никогда не воспитывал своих животных. Скорее, как бы, да, это действительно как принятие какое-то. какой-то, да, mm-hmm. ну и коррекция. А часто родители, ну, человеческие родители, как бы, да, они же хотят, они проецируют на ребенка свои ожидания mm-hmm. и, по сути, вынуждают его быть кем-то или становиться кем-то. Mm-hmm. Животным иначе намного проще. Хотя

0: про близких людей, то мы часто можем реагировать, когда нас условно кусают психологически, да, ну, либо, например, не знаю, я не думаю, что это были в твоем случае, как бьют тебя по лицу, да, твои любимые люди, вот, но как-то могут тебя, например, обидеть, зацепить. А от животных мы... Ну, давай так, есть люди, которые обижаются, которые злятся на животных, когда им прокусывают, когда их царапают. Да, это люди, которые преисполнены обидой. Угу, но, да, наверное, ключевое отличие заключается в том, что мы от животных, ну, не ждем какого-то подвоха и как условно прощаем им все это. А когда мы взаимодействуем с людьми, то мы понимаем, что есть какие-то истории, которые могут ранить этого человека, которые могут ранить нас. И поэтому степень, как условно, боли, которую мы испытываем, она выше.
1: Угу. Хорошо, будет над чем подумать после твоих слов. И смотри, вот получается, даже я замечал, что многие называют собак, котов, там, сыночка, корзиночка, вот это вот все, да? Вот, ну, по факту так-то оно и есть, потому что кот, он там никогда не вырастет. Он как был на уровне, условно, там, трехлетнего ребенка, так и останется. То есть, а мы любим животных за то, что они постоянно в нашей власти находятся?
0: Шикарный вопрос. Я думал, задашь ты его или нет. На самом деле, часто действительно, что люди, они не то чтобы детей своих разделяют с собой, да, когда все время говорят «мы выросли, мы пошли, мы начали есть, мы что-то еще». Но когда это делают уже с животными, да, то есть когда мы объединяемся с моей кошкой, с моей собакой, становимся мы, то это большой вопрос уже к человеку, что у него нету своей идентичности. Но когда ты говоришь про власть, что людям, любим ли мы животных за то, что все время имеем над ними власть, то здесь скорее это источник какой-то безопасности. А любить животное намного безопаснее и проще, да? Mm-hmm. Плюс мы часто можем выносить на него какие-то свои комплексы, какие-то свои травмы.
1: Никогда. Даже если ты наорешь.
0: Он может рыкнуть, например, собака действительно может укусить.
1: Но есть-то все равно захочет, и поэтому присмирнеет.
0: Да, и у нас всегда есть власть над этим животным. Mm-hmm. Поэтому такой аспект, как какое-то управление, контроль, да, и власть, оно, конечно, безусловно, есть в этом все.
1: Смотри, вот пока что наше время подходит к концу именно этого блока, но не переживайте, еще вопросы будут, так что слушайте внимательно МВ Радио. Ну а ты пока немножечко выпей кофе. Мы уходим на небольшую музыкальную паузу, дорогие друзья, скоро вернемся.
2: Психология головного мозга на МВ Радио через пару минут. Реклама на Минской волне.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: что ж, начинается второй блок вопросов в программе «Психология головного мозга». Сегодня мой приглашенный гость, магистр психологии Денис Северов. Почему мы сегодня разбираем тему такой вот интересной любви к домашним и не только домашним животным? Ну, потому что Денис психолог, он на этом собаку съел. Извините за мой тонкий корейский юмор. Поэтому предлагаю продолжить, и здесь мы немножко сменим с тобой парадигму, если ты не против. Вот смотри, многие одинокие люди заводят питомцев. Это какая-то компенсация в принципе отсутствия любви, либо просто защита от риска быть отвергнутым?
1: Ты знаешь, наверное, можно сказать, что это и то, и другое, но скорее это второй вариант.
0: То да? есть собака все-таки вот больше не предаст, особенно кот больше не предаст, или хомячок?
1: Про предательство здесь другой вопрос, да. Вот как мы с тобой, как ты упомянул о том, что действительно, если поманить собаку колбасой, да, то она очень даже тебя легко предаст. Но сам факт того, что собака предает тебя, он не настолько больно нами ощущается, как предательство близкого человека, когда у нас есть какой-то либо социальный контракт, либо документальный контракт. Но когда мы говорим про животных, которых мы заводим, чтобы и любим их, да, потому что пытаемся себя обезопасить, ведь нас не бросят, да, на нашу любовь, хоть какой бы она ущербной, плохой, ужасной ни была, ее будут все равно принимать, потому что у животного не остается выбора.
0: То есть здесь больше такой вариант, что выбора у животного-то и нету, поэтому
1: он будет тебя вот принимать таким, каким ты есть.
0: Но с другой стороны, для многих-то это плюс. С другой стороны, и еще с третьей стороны, это повод вообще не, ну, как бы не развиваться дальше. То есть вот ты такой, какой есть.
1: Ну смотри, если ты...
0: Эмоционально имею в виду.
1: И эмоционально, и ментально, как бы, да. Особенность человека в том, что он чем больше живет, тем шире расширяет свою палитру эмоций.
0: Ну, мы надеемся, по крайней мере, на это.
1: Да. Если он ограничивает себя любовью с животным, да, то он фактически заключает себя в такую капсулу, да, где сам не может даже понять и попробовать другие состояния. То есть нежности, как... любви, заботы, которые могут быть.
0: Как панцирь такой, вот, который ты сам по факту себя заколачиваешь. Ну вот, вот мы, допустим, очень часто осуждаем даже вот тех, особенно в тех же самых трецах, потому что под комментариями «сыночка-корзиночка» там говорят, реально, ну как бы, мама твоя, ты там ей лучше там спасибо скажи или помоги. На самом деле это очень спорная тема в социальных сетях. Я не знаю, лично ты натыкался?
1: Нет. Но вот на самом деле я... Видно, лента у меня другое выдает, да? То есть у меня лента не выдает тебе про то, что про кто-то кого-то осуждает. Но я могу понять социальные настройки большинства людей, да, критиканов, комментаторов, о том, что это вы себе позволяете. Но когда мы говорим про сострадание, а ты сейчас, я так понимаю, что именно про него говоришь.
0: Именно больше про сострадание.
1: То сострадание... Давай так, есть два понятия. Есть жалость, а есть сострадание, да? И многие люди, идя по улице, видя бездомное животное, неважно, это кошка или собака, начинают его жалеть. Ух ты мой бедненький, несчастненький, да? Какой ты мой хороший.
0: А почему так с бомжом не происходит?
1: Смотри, два момента. Первый, когда мы жалеем животное, мы, по сути, даем им какую-то надежду, да, что вот меня как-то где-то сейчас приютят, да, но человек пожалел, удовлетворил свои какие-то потребности и пошел дальше, довольный, что он пожалел животное. А бомж — это такая фигура, наверное, более грандиозная в нашем сознании. И первое — разница между животным и человеком, который себя довел до такого состояния, что животное, оно не виновато в этом. А человек — это его ответственность. Что он сам, по сути, выбрал в какой-то степени такой образ жизни. И второй момент. Мы же, когда взаимодействуем с людьми, которые социально неприемлемы обществом, мы так или иначе часто боимся с ними взаимодействовать, потому что боимся, что с нами может повториться такая же история. Поэтому сострадать животным также намного проще, как их любить.
0: Ну, вполне себе. То есть они по факту за это ничего не требуют, кроме там небольшой коробочки, даже если ты приутишь их и хотя бы немного там покорми. Коты вообще их даже выгуливать не надо. Идеальные создания. Вот смотри, тоже вот, наверное, такой вот вопрос уже очень острый будет. А вот любовь к животным, это часто про избегание любви к людям, как ты думаешь? Или просто как бы мы боимся боли и сложности диалога, поэтому выбираем существо, которое по факту тебе не скажет ни да, ни нет, а вот просто будет все существовать.
1: Ты знаешь, наверное, нет. Да, то есть если мы говорим в таком одностороннем порядке, есть категория людей, которые говорят, что животных я люблю больше, чем людей и прочее. Это такие громкие фразы. Но на самом деле есть люди, которые любят и животных, и людей. Да, ну, опять же, чтобы мы далеко не уходили в понятие, как и определение слова «любовь».
0: Да.
1: Наверное, к тому, что мы уже сказали, к тому, что действительно животных любить проще, легче, да, понятнее, безопаснее, чем людей. Потому что человек, он всегда может, ну, не ответить тебе взаимностью. Угу. Он может уйти от тебя, он может использовать твои чувства против тебя. Поэтому люди, которые говорят о том, что я люблю больше животных, чем людей, имеют обычно травматичный опыт. Угу. И делают это они в силу того, что они просто боятся близости, открытости и вот этих вот любовных отношений с людьми. Поэтому это не то чтобы избегание какая-то или защита, да, но это умышленное психологическое ограничение от повторения каких-то травмируемых ситуаций.
0: Считает ли вообще наука психологии, что такая ситуация — это норма, которую ты сейчас описал?
1: Ты знаешь, я думаю, что психология не рассматривает настолько глубоко, да,
0: возможно,
1: вот
0: пока
1: эти моменты.
0: Что. Может быть, после этого выпуска что-то в мировой психологии изменится.
1: Ну, давай так, я скажу, что пускай человек любит хоть кого-то, чем не любит никого, пускай это будет даже рыбки и хомячок. Потому что то чувство любви, которое оно, если оно настоящее, которое человек испытывает, оно является одним из самых сильных и важных в этом мире.
0: Главное, чтобы без переборов. В общем, и давай тогда с тобой зафиналим моим последним вопросом. Все-таки хотел я его приберечь, но так уж вышло, что на многие вопросы из моего блока ты ответил уже преждевременно. Спасибо, сразу видно, что готовился. И вот, а если пациент спросит тебя, вот, допустим, Денис, а как полюбить людей так же сильно, как я люблю пса? Что бы ты ответил на этот вопрос? Вообще, есть ли рецепт к такому применению?
1: Ты знаешь, я бы здесь, наверное, как многие психологи, ответил вопросом на вопрос. Спроси. А зачем вы хотите полюбить людей так, как животных? Потому что уже сама постановка вопроса, для чего вам это нужно, она несет какое-то, ну, не знаю, не то чтобы насилие над собой, но какую-то вынужденность, да?
0: Да, заставлять как будто.
1: Заставлять зачем? Себя любить.
0: Зачем? С другой стороны, сравнивать человека с животным в этих отношениях, наверное, очень некорректно.
1: Здесь я, наверное, даже спрошу, ты любишь больше матчу или ты любишь заниматься спортом?
0: Я люблю и то, и другое.
1: И сравнивать два этих понятия
0: вообще нельзя.
1: Никак нельзя.
0: Это как теплое и мягкое.
1: Да. Поэтому здесь у меня не поворачивается язык ответить на этот вопрос в силу того, что
0: сам
1: если
0: вопрос нелогичен.
1: Вы умеете любить, да, по-настоящему умеете кого-то любить, то вы можете не то чтобы с легкостью, но вы можете любить как животных, людей, так и предметы искусства, да, так и эту жизнь, и самих себя. А если у вас есть проблемы, да, с источником этой любви, то есть именно с вами, то здесь вам не поможет ни один психолог, пока вы не начнете этот путь самого себя.
0: По-моему, это даже получилось очень глубокомысленно, Денис. То есть в любом случае все пляшет от любви. И хорошо, если она у вас есть. Если есть такое чувство. И главное, если оно здорово. Поэтому любите, дорогие друзья. И, конечно же, будьте любимыми. И любите себя в том числе. Потому что, наверное, в первую очередь это основополагающий фундамент того, кто вы есть и что у вас будет дальше в этой жизни.
1: И самое главное, не используйте котиков и собачек как получение суррогата вот этого состояния любви, которое вы можете получать от других людей.
0: Но вот кое-что от вас все-таки мы хотим получить, дорогие наши слушатели. Это ваши вопросы. Вайбер, Телеграм 8-029-10-10-307. Были также еще и спорные моменты, я вижу, писали нам в Вайбер, поэтому мы разберем их через несколько треков. Будьте готовы.
2: Психология головного мозга.

0: Да, не зря мы открыли Viber, Telegram 8-029-10-10-307. Я успел за время музыкальной паузы отобрать три вопроса. Мы с Денисом даже их уже немного успели обсудить. И напоминаю, что тема у нас сегодня — это такая вот, наверное, даже где-то гиперфиксация на животных. Ты бы назвал вообще нашу тему так?
1: Ты знаешь, исходя из контекста нашего повествования, не назвал бы. Mm-hmm. Но вот если бы ты пришел сюда с кошкой и собакой, вот это я бы назвал гиперфиксацией.
0: Ну, знаешь, как бы каждому свое здесь. Мне работа, им отдых и дом стеречь. Пожалуй, наверное, так. Смотри, и получается, давай тогда сразу начнем уже разбирать вопросы. Времени у нас осталось крайне мало. Пишет нам Виктор: а что, если я люблю и людей, и животных, но люди меня постоянно разочаровывают? Мне что, насильно продолжать им доверять, или можно просто снизить ожидания и спокойно себе жить?
1: Вообще история с разочарованием всегда является следствием очарования. Это очевидно, да? Поэтому вам нужно не снизить ожидания, а просто перестать ими очаровываться.
0: Вот так просто?
1: Угу.
0: То есть, и в принципе, жизнь будет легкая и простая?
1: Мы всегда разочаровываемся тогда, когда слишком очаровываемся, и какие-то ожидания, которые есть только нашей фантазии, иллюзии, накладываем на другого человека.
0: Кстати, к самому себе это тоже работает?
1: Конечно, мы так глубоко можем в себе разочароваться, что потом психолог будет собирать нас на протяжении нескольких лет.
0: И, возможно, здесь как раз-таки вы заведете собаку. Но лучше, на самом деле, идите к психологу, потому что красиво жить не запретишь, а вот здорово как раз-таки ты можешь сделать себе сам, запретить здорово жить. Пишет нам Виктория: есть ли разница между «я люблю животных» и «я люблю только своих животных»? Второе, это, наверное, уже больше про людей или все еще про зверей?
1: Но здесь, хоть мы и разделили такое понятие, как животные и дети, то здесь как раз-таки это хороший пример. А многие мамы, родители, конечно же, фиксируют внимание на своих детях и любят их, намного больше, чем детей, не знаю, нашего соседа.
0: Это нормально.
1: Это отлично, по-моему, как бы очень естественная реакция, потому что существо, да, с которым мы живем, у нас есть какая-то близость с ним. Поэтому и любим мы его совершенно как бы больше, чем какие-то сторонние внешние животные, которые нас могут окружать.
0: Вполне себе логично. Тогда, надеюсь, Виктория, мы ответили на ваш вопрос. И последний вопрос у нас от Андрея. Если человек осознал, что завел питомца, чтобы не иметь дела с людьми, это повод его осуждать или это просто вот его такой вот честный выбор и право на существование?
1: Я предлагаю вообще историю с осуждением оставить великим комментаторам в Threads, Instagram и где угодно. Mm-hmm. Да? А здесь у нас важно понять, что происходит, и ни в коем случае не осудить, а дать человеку тоже возможность этого понимания и какие-то действия, которые выведут его в более продуктивное и эффективное состояние. Поэтому здесь, если человек осознает, что для него животное является каким-то следствием, не знаю, привязанности, mm-hmm. то уже само это понятие его освобождает в какой-то степени от этой зависимости. Но и дает ему возможность, да, знакомиться с людьми. То есть не фиксировать и делать вот эту гиперфиксацию на своем животном, а понимание дает возможность двигаться куда-то дальше. Знакомиться с людьми, общаться, заводить какие-то новые классные истории, встречи.
0: То есть в первую очередь ответьте себе сами на вопрос, который вы сейчас поставили.
1: Зачем вам это животное?
0: Зачем вам это животное? Что оно вам дает, кроме просто вот такой вот легкой любви, как к члену семьи? Согласись?
1: Да.
0: Денис, большое тебе спасибо за то, что пришел сегодня. Тебе. Сегодня тема у нас была такая, скажем так, очень спорная, местами где-то острая, но с другой стороны, если она часто мелькает в трендах, почему бы не разобрать ее?
1: С удовольствием, всегда.
0: Тем более, поскольку мы в прошлый раз с тобой договорились, что Threads и социальные сети, особенно комментарии, это та еще клака, которой иногда даже хочется покопаться и разобрать.
1: Я предлагаю разобраться в следующий раз в психологии комментаторов, которые вот отмачивают такие вот злобные, порой такие очень некрасивые какие-то слова, комментарии в отношении кого угодно.
0: Я пока не скажу тебе «да» на этот запрос, но обещаю, что я над ним подумаю. Так что в любом случае жди. Ну а подводя итог сегодняшнему нашему разговору, любовь к животным — это не замена любви к людям и никакой не диагноз. Но это, скажем так, контакт попроще. Близость без риска, забота без диалога, привязанность без необходимости меняться. Проблема не в том, что мы любим питомцев, а в том, что все чаще назначаем их главными людьми и перестаем тренировать мышцу любви к человеку. Терпение, прощение и даже, по большому счету, риск. Ответ на вопрос, как полюбить людей так же, как пса, наверное, не надо так же любить его. И надо иначе. Начните с одного человека, которому вы не обязаны ничего объяснять. Допустим, себя. С вами была программа «Психология головного мозга». Женя Тихонов покидает пост. Ну а всем просто хорошего времяпрепровождения и почаще гуляйте с вашим питомцем. Конечно, если они у вас есть.
2: Ощущение головного мозга на НВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское. Поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
4: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
5: Мам, открывай карту. Куда поедем?
6: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
7: Хочу в усадьбу Чапских.
6: Тогда я в Троицкий костел.
5: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
4: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
2: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
8: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
9: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Минске, плюс 16.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, каких изменений ожидают от депутатов в Беларуси и о чем стоит знать водителям.
0: Новости.
1: Власти Беларуси продолжат проверять боеготовность разных частей вооруженных сил. Об этом заявил президент нашей страны в рамках посещения одного из военных полигонов Брестской области. Глава государства отметил, что геополитическая обстановка вокруг республики остается сложной. Потому правительство желает понять, насколько войска готовы к отражению потенциальной агрессии. Александр Лукашенко подчеркнул, что тренировки могут включать различные сценарии, вплоть до мобилизации людей. Парламент Беларуси должен активнее внедрять пакетный принцип в нормотворческую деятельность. Об этом на заседании Совета Палаты представителей заявил ее председатель Игорь Сергиенко. По его словам, законопроекты должны

0: должны проходить тщательное публичное обсуждение, а депутаты обязаны исключить случаи, когда законодательные новации вытекают из узких ведомственных интересов. Также парламентарии примут участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы России 20 сентября.
1: К новостям в мире.
0: Германия потеряла более 50 миллиардов евро из-за отказа от газа из России. Об этом пишет одно из крупнейших немецких изданий Bild. Журналисты отмечают, что теперь официальный Берлин закупает ресурс по гораздо более высоким ценам. Такое изменение увеличило стоимость жизни обычных людей и деятельности компаний. В итоге правительству Германии приходится сдерживать цены на газ, электроэнергию и отказывать поддержку бизнесу. Вместе с тем оценка потерь не включает некоторые другие расходы. В Минске на День города ограничат движение в центре города. С 8 утра до 6 вечера возможно ограничение на подъездах между улицей Максима Богдановича и проспектом Победителей. С 18 часов и до конца мероприятий там полностью перекроют движение. А также на участке от Интернациональной до Мельникайте. С 7 утра не будет работать остановка Дворец спорта. ГАИ просит учитывать эту информацию при планировании маршрутов. И в завершение выпуска ученые выяснили, какие насекомые больнее всего кусаются. Биологи пришли к выводу, что это слепни. Такой укус вызывает резкую боль и может сопровождаться отеком и аллергической реакцией. Осенью слепни становятся более агрессивными из-за сокращения светового дня, а также им нужно успеть до холодов вывести потомство. Чаще всего насекомые жалят в утренние и вечерние часы.
1: Новости компании.
0: Новый выпуск программы «Все как у людей» расскажет о животных от Калмыцких песков до Курильских островов. Узнайте, кто дарит рыбку на первом свидании и спасается от жары вместе с лосями. И где же живет птица, которая появляется на свет из-под земли. Дикая природа и совсем как у людей. Смотрите программу на телеканале «Мир» завтра в 5:45.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Аудитория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы разберем осеннюю фантазию Бориса Пастернака «Сон».
1: Факты.
2: Автор написал текст в 1913 году, в период увлечения ранним футуризмом, а 15 лет спустя вернулся к нему и серьезно переработал словесную ткань в 1928 году, сделав ее более мудрой. В молодости Борис Пастернак всерьез занимался музыкой и композицией. Его учителем был сам Александр Скрябин, великий композитор, чья музыкальная революция повлияла на формирование поэтического слуха поэта. Финал стихотворения резко переносит читателя из статичного кошмара застывшей комнаты в бурный внешний мир, к рассвету, ветру и гряде бегущих по небу берез, возвращая привычную для Пастернака стихию космического движения природы. Мы часто ищем смыслы в шуме городов, забывая, что самые важные ответы приходят в тишине. Этот трек – попытка заглянуть за горизонт привычного, туда, где технологии идут в ногу со временем. А каким нейросеть увидит этот трек?

0: что имеет начало, стремится к своему финалу, как сон, затихающий с первыми лучами рассвета. Любите, чувствуйте и помните, пока бьются наши сердца, этот мир продолжает звучать на позитивной волне.
1: Соло на цифре.
0: С вами была Екатерина Гунько, и это был разговор по душам в эпоху технологий.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Китая и насколько большими бывают грибы.
0: Новости.
1: Беларусь начала поставлять калийные удобрения в США. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Брестскую область. Глава государства отметил, что пока официальный Минск загружает ресурс только на одно судно. Александр Лукашенко отметил, что официальный Минск может нарастить поставки, но в следующем году. Однако политик подчеркнул, Беларусь пойдет на такой шаг только при возврате замороженных в США средств нашей страны. Речь идет о сумме примерно в 45 миллионов долларов. Беларуси и Китаю нужно усиливать практическое сотрудничество. Такое заявление сделал первый заместитель премьер-министра нашей страны Николай Снабков. Это произошло во время его встречи с высокопоставленной делегацией из Поднебесной. Руководитель отметил, что официальный Минск и Пекин достигли довольно высокого уровня политического взаимодействия. Уверен, что такое сотрудничество можно перевести в новые проекты и инвестиции.
0: Новостям в мире.
1: Непалу для восстановления после разрушительного наводнения потребуется более 4,5 миллиардов долларов. Об этом пишут местные СМИ. Основная часть средств, более 3 миллиардов, пойдет на восстановление инфраструктуры, включая электросети и дороги. Напомню, паводок произошел 26 августа после схода лавины на границе с Китаем. По последним данным, погибли более 1370 человек. Свыше 5000 числятся пропавшими без вести. В эту субботу в Минском метро поезда будут ходить чаще. Это связано с празднованием Дня города. На Московской и Автозаводской линиях интервал между поездами сократят до 4 минут, на Зеленолужской – до 7 минут. Изменения будут действовать с 9 утра и до полуночи. Пассажиров просят заранее приобретать билеты и жетоны, а также с помощью электронного сервиса «Оплати». И в завершении выпуска: в Беларуси продолжается сезон грибов. Жители делятся результатами в социальных сетях. Например, в Минской области нашли боровик весом почти 1 килограмм и 600 граммов. Он затмил целое ведро с мелкими грибами. А житель Гродненской области обнаружил боровик в 1 килограмм и 700 граммов, который оказался полностью здоровым.
0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Все как у людей» расскажет о животных от Калмыцких песков до Курильских островов. Узнайте, кто дарит рыбку на первом свидании и спасается от жары вместе с лосями. И где живет птица, которая появляется на свет из-под земли. Дикая природа и совсем как у людей. Смотрите программу на телеканале «Мир» завтра в 5:45.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Итак, ребят, давай. Привет, пятница, привет. День такой суматошный, немного сумбурный, мы тут начинаем, у нас прямая трансляция в ТикТоке зарядилась, Володю видно, слава богу, но не об этом сейчас пойдет речь, потому что пятница, она с сюрпризом, пятница, она всегда самая долгожданная, мы с распростертыми объятиями встречаем этот вечер, но не одни с Володей.
2: Да, на самом деле, возле меня прямо сейчас вот человек, который я действительно только вот по телевидению видел,
3: да.
2: Ну правда,
3: а
2: да.
3: А сколько мы с тобой не виделись в принципе, Володя.
2: Подожди, я тебя еще не озвучил.
1: Скандалы, интриги, расследования на Эверрадио.
2: Да, Катя Оуш у нас в гостях. Дорогие друзья.
3: Привет всем.
2: Мне очень приятно ее видеть. На самом деле, ну, понимаешь, в чем дело? Я вот как остался, был звукорежиссером, так и ведущим вечерней программы, так и остался. А ты куда вырвалась?
3: Ну,
2: а?
3: Я же уже, да, пришло время заняться вплотную музыкой, поэтому
2: я знал.
3: 24-го года,
2: как говорится,
3: 100%
2: вот, да, вот с таких вот с молодых ногтей, как говорится, я тебя знал и верил, и, ну, жалко, что вот, понимаешь, ставки не ставил. Эх, сейчас бы поднялся.
3: Смотри, никогда ладно. Не поздно. Никогда не поздно, на самом-то деле.
2: То есть ты предлагаешь...
3: Иду дальше еще.
2: Мы сразу вбегаем в то, что у тебя будет альбом, да, и мне нужно вложиться в альбом.
3: Уже третий.
1: Ну, так а я о чем? Катя, третий альбом. Давай так, я что-то конструктивное расскажу. Вы тут один друг другу комплименты рассказываете, а я тут третий просто валенок какой-то.
2: Мы собрались такие вот... Ладно, валенок.
1: Рассказываю. Во-первых, у Кати в октябре выходит уже третий альбом.
2: Анонсируем.
1: Это было. У Кати песня вот сейчас вышла на всех площадках, по-моему, 14 сентября
3: вот,
1: появится.
2: Да, выходит, да.
1: Это детище, это ребенок, это то, над чем, как правило, артисты страдают, радуются, не спят, не едят, и потом выдают вот так на весь мир, на всю планету хит, который мы сегодня услышим.
3: Вика, я могу сказать, что я все это делаю. И сплю, и спокойно вообще кушаю.
2: Вообще, просто знаешь, такая,
3: нет,
2: на, сегодня
3: вообще,
2: что-то
3: нет,
2: хорошая
3: на самом деле,
2: песня идет.
3: Я
2: да.
3: Скажу так, вот многие артисты там или сонграйтеры страдают от песнями, их вот именно, mm-hmm. именно страдают, mm-hmm. а у меня все легко. Я на самом-то деле, я
2: пойми,
3: даже сейчас не очень,
2: альбом,
3: я вообще сейчас
2: же,
3: не, очень,
2: же...
3: не очень понимаю, почему нужно страдать, когда пишешь. Ну, я имею в виду, знаешь, вы
2: страдаете. Ты вот... сейчас неправильно делаешь.
3: Надо
2: тебе
3: легко.
2: Сейчас... Нет, тебе надо говорить, я страдала.
3: А
2: вы
3: вот эту
2: понимаете.
3: Рифму придумывать, да?
1: Нет, я про другое. Я хочу вот что донести. Художник должен быть голодным. Так и песня должна рождаться в каких-то, знаешь, переживаниях.
2: Да.
1: Разбитое сердце. Или наоборот, что-то вот произошло в жизни такое, ну, основополагающее. Наоборот, суперхорошее. Ты влюбилась.
3: Суперхорошее,
1: ты начала
3: да, только...
1: какую-то новую жизнь. Купила квартиру, машину, кабриолет. Ну, не знаю, какие-то вот вещи фундаментальные случились, и ты родила песню.
3: Это факт. Вот у меня рождаются песни только... на хорошем. То есть меня вдохновляет исключительно все хорошее. Поэтому песни у меня, если многие слышат и слушают, то они позитивные все. И уже не один человек, а довольно несколько таких... серьезных людей, mm-hmm. отметил, не буду по именам.
2: Ладно.
3: Что мы очень любим ваши песни, потому что они позитивные. Вот. Потому что в последнее время, ну, много молодых артистов, которые пишут и исполняют песни, очень все довольно страдания. Честно говоря, ну, в мире так хватает всего такого. Давайте позитива давать.
2: Я просто знаю, как рождается песня. Вот я прочитал, как Газманов в своей песенке, да, он на кофе. Катя, знаешь, на чем? На 100% шоколаде.
1: Ну,
3: вот это факт.
1: Ты по загару определяешь. Я хотела задать этот вопрос.
3: Или по моим 2 лишним килограммам.
2: Ладно, не поднимай, какое там.
1: Никто даже не
2: думал. Мы, кстати, к этому дойдем еще.
1: Ладно, хорошо.
2: По поводу ПП у меня будет серьезный к себе вопрос.
1: Володя взял с собой весы, Катя. У нас будет конкурс, взвешиваемся.
3: Нет, я не готова сегодня. Я очень плотно поела.
2: Она плотно позавтракала, да.
1: Володя, мы знаем, кто этот конкурс выиграет.
2: Конечно.
3: Я уже вся трепещу.
2: Так, значит, сделаем следующее. Во-первых, я напомню о том, что ты говорила, и Вика тоже сказала о том, что 14-го выходит композиция новая. Но мы-то, выдадим на гора эту композицию раньше.
3: Ну, вот. Это да, это факт, особенно есть, вечером.
1: Кать, у нас есть инсайдерская информация. Да, у нас есть информация, простите, я перебиваю, не могу в себе держать. Вообще никто не знает, но ты использовала уникальный рага дэнс-холл, этот стиль, который сейчас набирает обороты и в Америке, и в других странах.
3: Ну, уже прямо, на самом деле, сейчас там вообще просто мега популярный. А у нас еще никто в этом стиле из белорусских артистов не делал. Поэтому вот эта песня для меня, она особенно важна, как и эксперимент, как и риск какой-то, да, потому что я прекрасно понимаю, что я иду на риск, что не знаю, насколько Беларусь готова к этому стилю, но все-таки мы приняли решение с моим лейблом пойти на этот шаг, и я хочу сказать вам, что за последние пару недель, вот мы сейчас сделаем там интервью и промо, отзывы просто потрясающие, то есть интервью за интервью, и всем очень нравится, это здорово, я очень надеюсь, что после меня понесется плеяда артистов, которые тоже начнут делать... Начнут делать тоже песни в таком же стиле, и наша Беларусь раскачает тоже.
2: Ой, хорошо, мне нравится на самом деле. Ну что, еще несколько вопросов у меня к тебе будет. Во-первых, мы послушаем композицию буквально через минутку, но к ней еще вернемся. Я хочу у тебя спросить такую вещь. Скажи, ты записывала эту композицию здесь или на
3: Беларуси?
2: В Беларуси. Хорошо, из этого вытекает следующий вопрос. Где проще работать, здесь или за рубежом?
3: По-разному. По-разному хорошо везде.
2: Ага. Дело то в том, что... принимает и тут, и там, да.
3: Да. Я записываю песни и в Беларуси, и в Англии, да. То есть продакшн делается, конечно, моим лейблом, но в целом записывать песни я записываю тогда, когда я там бываю здесь, например, да, необходимо это сделать, или там. Ну, то есть как бы миксую.
2: Я понял. То есть, в принципе, работа идет по всему миру. И я еще знаю о том, что ты была в Америке.
3: В Америке я еще не была.
2: Не была еще? Нет.
1: А, я в Англии, думал, Катя же в Англии.
2: Я был в Америке, что я там ее не встретил, понимаешь?
3: Туда я еще не добралась, но мои песни добрались.
2: Вот к чему шел, почему спрашиваю, что, ну, тебя еще не было, но песня там уже звучит.
3: В играх.
1: Это говорит о многом. То, что белорусы, мы везде, мы по всему миру и захватываем, мне кажется, своим талантом и творчеством.
2: Да,
1: ну,
2: у нас просто Беларусь это офис, да, мы разъезжаемся из офиса по весь мир, да.
1: Мне кажется, в любой точке планеты должна прозвучать эта песня, тем более Катя молодец, она правильно делает, вот я хочу тебе реверанс от нас всех сделать, что ты пишешь всегда песню и на английском, и на русском языке.
2: Да.
1: Это расширяет аудиторию.
3: Ну, это у нас изначально пошло после того, как я подписала контракт с моим лейблом 4 года тому назад. Вот мы захотели делать такой международный проект, но именно конкретно изначально Беларусь и Англия, что вот друзья, friendship, что...
2: Ну, это замечательно, да.
3: Расширяем горизонты и...
2: Ну, смотришь, кто-то в Беларуси научится английскому языку, смотришь, кто-то в Англии научится русскому.
3: И я скажу больше, что в Англии очень интересуется сейчас очень Беларусью, нашими традициями, едой, вообще всем, что происходит, она разбивается, наша страна, и, конечно, у них сейчас огромный интерес.
1: Расскажи, Катя, ты научила хоть одного англичанина делать драники?
3: Нет.
1: Кто-нибудь стер пальцы об эту вот самую мелкую дерну?
3: Но они попробовали наши драники, приехав сюда, и не раз. И они пальчики облизали сотни раз, я вам скажу так.
2: Это тебе не этот фишн-чипс.
3: Ну, кстати, очень тоже вкусно.
2: А у меня всегда фишн-фиш. Потому что я чип сразу. Вот. Ну
3: углеводы.
2: Что, у нас есть музыкальная композиция?
1: Конечно, все заряжено, все готово. Песня, кстати, называется «Пати» для всех. Поэтому мы тут свои фишн-фиш, как Володя говорит, будем слушать, запремьерим на «Минской волне» в эту пятницу, 11 сентября. Специально для всех слушателей. Уникальный контент. Никто, нигде, никогда не слышал эту песню. А вы здесь делайте погромче. Мы скоро вернемся. Катя обещала раскрыть еще главные секреты.
2: О, да.
1: Ну что, поехали?
2: Поехали. We'll be right back.

0: на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларусь. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Свое родное. Как дома шоу.
4: Наша пати на всех продолжается на Минской волне. Катя Оушен. Именно такая должна быть пятница, чтобы мы и зажигали, и в ТикТоке прямую трансляцию вели. Если хотите вопросы задать, можете тоже туда писать.
5: Да, есть еще немного времени.
4: Вы там увидите Катю во всей красе и половину Володи. Ну, как поместился, так поместился.
5: Простите, я, как говорится, всегда отхожу от фотоаппарата на пару шагов.
6: А я не помогает. Я все-таки сделал с тобой еще фото в конце.
5: Ничего.
4: Он не помещается.
5: Так, все, закончили подколки про большого ведущего. Начнем про нашего гостя.
4: Ну да, Катя, много вопросов Володе тут припас.
5: Я накидал на самом деле действительно прям-таки сюжет из криминального детектива. Значит, давай так. Первое, то, что у меня действительно ко всем артистам, певцам, каким-то киногероям, неважно, выдуманные, невыдуманные, я всегда спрашиваю одно. Прикольный райдер. Вот было такое, ты приезжаешь на концерт куда-нибудь, тебе там твой продюсер говорит, что все, Кать, райдер выполнен там, все вот это вот золотой вот этот умывальник, понимаешь, зубная щетка и страз, там, в общем, все есть. Скажи мне, пожалуйста, самый простой райдер, я знаю, у тебя. То есть у тебя нет такого, чтобы там просто,
6: нет,
5: как у Мадонны,
6: нет,
5: да?
6: Нет,
5: золотой,
6: нет,
5: унитаз.
6: Мне достаточно воды, достаточно фруктов,
5: Подожди, заковырка.
6: Зубная нить. Очень важно.
5: Заковырка должна быть.
6: Зубная нить.
5: Потому что я знаю, что частенько, даже к нам в гости приходили люди, когда прибегал человек такой специальный, так, гости идут, нужно быстро поставить, тут нарезать. Мы такие, ой, неинтересно.

0: уже становится, понимаешь? Потому что понятно, что у гостей.
1: Но она золотая должна быть. Или серебряная, что там для зубов лучше?
2: Пусть серебро будет. Хорошо договорились.
0: Так, опустились на землю. Дамочки, вы чего? Ладно, хорошо. Но был какой-то прикол. Вот ты приезжаешь, и для тебя что-нибудь организаторы такое от себя, от души.
2: От души это было хлеб-соль.
0: Нормально.
2: Хлеб, испеченный собственно, ручно.
0: Прям соль добытая, прям в Селигорске.
2: На самом деле, это самое-самое дорогое, что может быть. Когда человек сам что-то испек от души, и ты взял кусочек.
0: Это правда.
2: И вот тебе не нужно никакой красной рыбы, тебе не нужно никаких-то таких вещей.
0: А говорила, хорошо поела, все равно фантазии идут.
2: Кусочек хлебушка.
1: А, кстати, в каком городе Беларуси тебя теплее всего встречали?
2: Ты знаешь, везде. Я не могу такое, как бы, особенный город отметить, потому что вот я была недавно в Могилеве, очень тепло принимали, тоже, кстати, делали интервью, и вот Гомель тоже, на связи скоро будем с ним. В общем, каждый город по-своему хорошо тепло принимает, поэтому спасибо огромное всем и каждому.
0: Мы же хлебосольные, мы принимаем всех, начиная от людей с узкими глазами, заканчивая с другим цветом кожи. Мы же принимаем всех, правильно?
1: А если по поводу контрастов, вот в Англии, есть особенность, как они тебя в гости зовут, как они принимают вот от нас?
2: Да,
1: чем они
2: тоже очень тепло принимают, между прочим. Казалось бы, у всех такой стереотип, что англичане какие-то холодные, там, чопорные какие-то такие. Нет, на самом деле они очень тоже теплые люди. Не знаю, может быть, мне просто такие попадались, но тем не менее.
0: Подожди.
2: Но тем не менее, по всему очень тепло.
0: То есть, тоже хлебосольные? То есть, не было такого, что там шептались в уголке, правильно?
2: Ну, такого я не видела.
0: Ладно, хорошо. А скажи мне, пожалуйста, как тебе чай с молоком?
2: Прекрасно. Прекрасно. Нет. Кстати, дома я-то не пью такое,
0: да?
2: Ну, я не любитель, я люблю кофе с молоком. А вот именно в Англии, возможно, там просто чай, да? Сам по себе,
0: да.
2: И, ну, вот поэтому там традиция такая хорошая.
0: Ладно, хорошо, давай, если мы уже стали говорить о твоей звездной карьере, мы просто поговорим еще о мечтах. Мечты, с кем ты хотела бы дуэт сделать?
2: У меня хороший вопрос такой уже задавали.
0: Я не
2: изменю своего мнения, это Snoop Dogg.
0: Snoop Dogg?
2: Да, Snoop Dogg.
1: Эпатажный такой. А во Франции, что он там натворил? Ты не боишься Snoop Dogg? Я бы побаивалась немножко.
2: А что бояться?
0: А человек, понимаешь, он не знает, в какой стране он проснулся.
2: Я занималась карате дома. Во-вторых, я хожу регулярно в тренажерный зал, занимаюсь джампингом. То есть, ну, я могу.
0: О, вот это самое классное. То есть, из твоей, значит, обычной жизни не ушел спорт.
2: Нет.
0: Поскольку я знаю просто...
2: Еще даже больше пришло. Еще йога. То есть, я могу даже успокоить Snoop Dogg, если понадобится.
0: Подожди, у тебя что, 25 часов в сутках?
2: Ну, у меня 26.
1: Я еще хочу вопрос задать. Катя, ты говоришь Snoop Dogg. Хорошо, окей, пусть будет Snoop Dogg. Это твоя хотелка, твое желание. Это твой райдер, как минимум. Но а из белорусских исполнителей или из российских? Кто твой краш? С кем бы ты хотел сделать фит? Немножко фит такой. Потому что Володя говорит дуэт, а я говорю фит. Ты понимаешь, мы разные поколения.
2: Вообще сложный вопрос. Ну, нет у меня, например, вот правда, нету любимчика такого вот, чтобы взять. И вот я вот конкретно хочу там с, например...
0: Ну, да? Понятно. С комодеем, да?
2: Да.
0: Или кто у нас там любимец, который на нашем дне
1: Никита
0: рождения?
1: Никита Белько.
0: О, Белько.
1: Я обожаю, мой краш.
0: Слушай, вы так смотрелись бы классно. Два блондинчика таких. Да. На сцене.
2: Хорошо, я подумаю.
0: Подумай. Идея отличная.
1: Хорошо, и девчонок Настя Кравченко тоже.
0: Кстати, отлично.
2: Я вообще-то
0: смотри, так, давай, присылай процентики. Мы тебя уже накидали.
2: Ну, Snoop Dogg, он же возрастной, правильно?
1: Да.
2: Ну,
1: спокойно. Постарше просто.
2: Солодух Александр.
1: Вот.
2: Понимаешь, если он рогада... А он же любит экспериментировать, правильно? Рога Дэнс Холл. Я думаю, что он подцепит эту историю.
0: Там, где светит виноград.
1: Рога Дэнс Холл.
0: Почему светит?
2: Я уверена, что он может.
0: Ладно, может.
2: Поэтому, да.
0: Хорошо. Давай так. У нас еще немножко есть время. Я хотел бы спросить у тебя по поводу вот карьеры. То есть, есть планы, я знаю, если вот третий альбом...
2: Ну, они всегда,
0: я к чему? Третий альбом свистнет классно, да, и действительно будет идеей того, чтобы прокатить его всего полностью. Я уже про Беларусь не говорю, мы уже берем... Давай так, и туманный
2: Альбион, да,
0: да, туманный Альбион, и там еще подальше где-нибудь там, ну, соседи наши. Так вот, скажи мне, пожалуйста, может, у многих артистов есть какие-то запасы? У тебя есть запасы? Или ты все-таки вот в секунду выдаешь, и все, и потом...
2: Конечно, всегда есть, всегда есть. Я тебе скажу, что уже...
0: планируешь, да, вот...
2: Так уже пишется четвертый альбом.
0: Ну
2: на
0: вот,
2: самом-то деле.
0: Смотри, уже раскрыли ее,
2: понимаешь? Я
0: вам скажу,
2: что работа, например, в Беларуси, вот как я до лейбла работала, да, у меня был свой ритм. Ну, наш такой, скажем, померкованный немножко белорусский, да. То есть, как чаще всего артисты выдают песни? Там одна песня.
0: Раз
2: там,
0: в месяц.
2: В год. Ну, еще раньше.
0: В десятилетие.
2: Да.
0: Ну, ладно.
2: А когда я подписала контракт, уже там настолько шел быстрый поток, то есть я не успела одну песню записать, уже вторая пишется, третья уже там тоже в работе. Ну, и вот потом прямо для меня было сначала...
0: То есть тебя они не стояли так?
2: Ну, для меня это было немножко таким... Нет, не стояли, просто... от души. Просто ты должна была прекрасно понимать, я прекрасно понимала, что это совсем другой уровень, совсем другой подход к работе и ко всему. Поэтому за 4 года, как видите,
0: вот,
2: третий альбом.
0: Совсем по-другому человек думает,
2: скажу,
0: ты же видишь?
2: Я скажу, что это большой опыт, и очень круто, что я получила такой опыт. Я большое, огромное спасибо говорю моим ребятам из лейбла и всем, кто прикладывал и прикладывает работу.
0: Ну,
2: вот,
0: прекрасно.
2: Ко всему. Что
0: меня,
2: происходит со мной?
0: Меня на самом деле устроил ответ того, что четвертый альбом будет. Потому что три,
2: ну,
0: точнее,
2: да,
0: два
2: куда?
0: И третий
2: конечно,
0: я уже практически
2: будем?
0: Прослушал до дыр. Ну вот, причем первый альбом у меня был на бобине, второй альбом у меня был на кассете, третий уже сейчас будет.
1: Катя, вот хорошо, что рядом сидишь, я бы ответила, даже физически применила бы силу.
2: У меня уже левая рука уже, она подергивается немножко.
0: А я же защиту ставлю сразу.
2: Блок.
1: Ну вот, кстати, по поводу защиты физической силы. Ты в прекрасной форме, мы это уже заметили.
2: Стараюсь, да.
1: Ты поддерживаешь ее. А расскажи, что для тебя вот в спорт? Это все-таки сброс негатива какого-то, либо наоборот ты подпитываешься там энергией?
2: А тут по-разному, тут зависит от настроения, да. Иногда ты идешь вот прямо с настроением поработать над собой, и ты еще больше получаешь от этого огромное удовольствие. Иногда бывает, когда ты понимаешь, так, надо разгрузить голову, да, разгрузиться эмоционально, и ты тоже идешь туда. Но я же говорю, у меня не только тренажерный зал, у меня еще и йога, у меня и джампинг. Я специально выбираю много таких вариантов для того, чтобы под настроение опять же подбирать, что мне нужно, как я чувствую.
0: Завидую.
2: Очень здорово.
1: А что ты посоветуешь,
0: да,
1: Володе?
0: А что мне советовать?
1: Джампинг, йога.
2: Его еще не надо, на самом деле.
1: Нормально.
0: Я отлично себя чувствую, нечего меня вписывать.
2: Самое главное, если человек чувствует себя отлично в своем теле, в котором он есть, ему ничего делать не нужно. Как только ты начинаешь чувствовать себя некомфортно, тогда иди работай.
0: Все, вперед, или к врачу, или в спортзал.
2: Поэтому это мое личное мнение. Я считаю, что как только ты начинаешь... Если тебе комфортно в 100 килограммах, будь в них. Главное, чтобы не во вред здоровью, не во вред своему эмоциональному, психологическому, как какому-то ментальному здоровью. А если тебя дискомфортно, то, пожалуйста, принимай решение и сбрасывай.
0: Спасибо, товарищ психолог. Вы меня просто вывели из черного ящика, достали на свободу.
2: Пожалуйста.
0: Так, ну что?
1: Катя Оушен сегодня у нас в эфире. Я напоминаю, у нас состоялась премьера песни, которая называется «Пати на всех, для всех». И звучит она и на английском языке, и на русском. Обязательно заходите, скачивайте на всех платформах 14 сентября.
0: А 1 октября выходит полноценный альбом на виниле. Шучу.
2: Ну, это, кстати, очень круто в Англии, между прочим.
0: Ты думаешь, я просто так сказал?
2: Ну, слава богу. На самом деле, да, там это все очень...
0: Поскольку все диджеи сейчас снова переходят на винил, и я уверен, что какие-то каверы из твоего, даже вот из этого, из этой композиции первой, обязательно появятся. И я могу сказать о том, что у Вики в программе...
1: Супер Белорусы. У нас есть такая программа... по субботам утром выходит, и туда можно попасть легко, но надо договориться.
2: Класс, спасибо. Лайк. Спасибо.
0: Вот. Спасибо тебе большое, что посетила.
2: Спасибо
0: за музыкальную
2: пригласили.
0: Композицию. Мы действительно добавили ее в наш плейлист, и я уверен, вся Беларусь будет слушать.
2: Спасибо большое.
1: Катя, приходи обязательно к нам в гости. Мы желаем тебе творческих твоих успехов и всех успехов в мире, в жизни, о чем ты вот только можешь нафантазировать. Все сбывается, мечты, они материализуются всегда,
2: факт,
1: везде. Приходи в гости, ты всегда в фаворе у нас, потому что ты блондинка. Раз.
0: О,
1: ты всегда розовая. Два. Ты всегда загорелая. Три. А это уже,
0: мечты,
1: как говорится,
0: мечты.
1: Заявка.
2: Да, спасибо,
1: друзья,
2: ребят. Спасибо.
0: До новых встреч.
1: Ну, а мы с вами не прощаемся, скоро вернемся. МВ Ремикс вас ждет от Ники Романовой в начале следующего часа. Информация о пробках — это «Как дома» шоу.

0: Пятница, вечер, город зажигает огни, а мы включаем ритм. Это не просто музыка, это наш личный протест против скуки и усталости. Три трека, которые зарядят на все выходные. Забудьте про дела, вспомните движение. Даже если после рабочей недели вы слегка не в адеквате.
1: МВ Ремикс.
0: Мари Краймбрери, «Не в адеквате».

0: По пятницам так важно расслабиться и отпустить контроль. Не бойтесь, никто не узнает, что вы сегодня не в адеквате. Ведь это все останется только между нами.
1: МВ Ремикс.
0: Акмаль. То, что между нами.

0: Пусть весь мир подождет, пока мы споем, ведь вечер пятницы – наше законное время для паузы, а может даже для активного девичника.
1: MV Remix.
0: Gayazas Brothers. Девичник.

0: По пятницам мы все короли и королевы положения. Это статус, который мы заслужили за 5 дней рабочей гонки. И сегодня нам можно все. Включать громче, танцевать смелее, говорить честнее. Главное при этом – держите ритм. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское. Поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, куда будут летать белорусы и где выбрали птицу года.
0: Новости.
1: Более 80% белорусов считают здоровье наиболее важным в жизни. Об этом свидетельствуют результаты республиканского социологического исследования. Свыше 65% опрошенных заявили, что им хватает средств на лечение и медикаменты. 5 лет назад этот показатель был чуть выше 40%. Также более 82% респондентов оценивают материальное положение своей семьи как хорошее. В опросе приняли участие более 2000 человек из всех регионов страны. Национальный авиаперевозчик «Белавиа» возобновит рейсы в аэропорт Жуковский после 6-летнего перерыва. Полеты приостановили в 2020 году из-за пандемии. Теперь у пассажиров будет больше вариантов, как добраться в Москву и наоборот. Кроме того, Жуковский активно используется для путешествий в города Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, куда нет прямых рейсов. С 30 октября самолеты будут летать ежедневно. Время в пути 1 час 30 минут. Билеты в одну сторону начинаются от 177 рублей.
0: К новостям в мире.
1: Страны БРИКС обеспечивают почти половину прироста мировой экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме в Нью-Дели. За последние 5 лет объединение произвело более 40% мирового ВВП, тогда как вклад «Большой семерки» составил лишь 29%. Российский лидер отметил, что динамичные внутренние рынки стран БРИКС обеспечивают успех объединения. В Беларуси с начала года отравились грибами 13 человек, в том числе 6 детей. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. Специалисты напоминают о главных правилах – не брать сомнительные грибы, не собирать их у дорог и перерабатывать в день сбора. Детям до 12 лет, беременным и людям с заболеванием ЖКТ грибы противопоказаны. При первых симптомах отравления необходимо сразу обращаться к врачу. В Беларуси выбрали птицу 2027 года. Ею стала золотистая щурка. В голосовании участвовали 4 кандидата. Всего получено более 4000 голосов. Больше половины за щурку. Это перелетная птица, которая гнездится в норах и включена в Красную книгу Беларуси. Встречается по всей стране, чаще на юге. Численность невысокая, но с потеплением климата постепенно растет. В этом году птицей года был черный аист.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И к новостям компании. Новый выпуск программы «Все как у людей» расскажет о животных и от калмыцких песков до Курильских островов. Узнайте, кто дарит рыбку на первом свидании и спасается от жары вместе с лосями. И где живет птица, которая появляется на свет из-под земли. Дикая природа и совсем как у людей. Смотрите программу на телеканале «Мир» завтра в 5:45.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Что может быть приятнее, когда быстро долетаешь до точки Б из точки А, и тебя никто нигде не останавливает, и никто не бесит по пути домой. Но есть информация, которая меня немного смущает. Вам она тоже не сильно понравится, но уж как есть, потому что без нее быстрее вы не доедете. А мы, возможно, с Володей вам поможем добраться.
2: Абсолютно верно, потому что Яндекс.Пробки говорит о том, что у нас сейчас 7 баллов. Это хорошо, потому что полчаса назад было 8, но и я уверен, что через полчаса будет уже 6. Но, Вик, что у нас в центре происходит?
1: Ну, в центре традиционные пробки на основных улицах. Это Янки Купалы, Богдановича, проспект Независимости и улица Ленина. На Козлова небольшое затруднение. Далее я вижу ДТП на улице Кальварийская со стороны Скрыганова. Съезд вроде нормальный, но будьте там тоже максимально внимательными, когда будете переезжать данный участок дороги. На Аэродромной небольшое затруднение также присутствует, но еще я вижу ДТП на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ванеева. Там на круговом движении что-то не самое приятное произошло.
2: В общем, не круговое.
1: Ну, еще я скажу, что на улице Казинца съезд на Кольцевую затрудненный. Далее в Малиновке небольшой транспортный коллапс, проспект Дзержинского, начало его от Кольцевой, пробка.
2: Да, вот оттуда и начнем. Внутренняя часть Кольцевой, это Малиновка и практически до Игуменского тракта, и дальше внутренняя часть, напомню, вся абсолютно стоит, потому что два ДТП. Дальше проблема есть передвижением, но это у нас Партизанский проспект, внешняя и внутренняя часть, и съезд, и выезд из города по Кольцевой, к сожалению, затруднен из-за ремонтных работ по дороге. Продолжим. Другая часть города, это у нас уже Логойский тракт, внутренняя Кольцевая, и дальше к проспекту Победителей, внутренняя Кольцевая, напомню, вся абсолютно из-за ДТП остановилась. А вот внешняя Кольцевая, начиная от проспекта Победителей, практически свободна, но кое-какие есть затруднения до Каменной Горки. Все остальное, а там осталось совсем немножко, в зеленом свете.
1: Ну а мы в зеленом свете продолжаем пятничный эфир. Напоминаем, что еще у нас 2 часа совместных будут. Подарки и игры не заканчиваются.
2: Абсолютно
1: впереди
2: верно.
1: Наша любимая, самая вкусная, долгожданная игра «Что не так у шефа». Ну а в третьем часе совместном также будет наша любимая перепелка, которая перенеслась, и кто-то вот спрашивал, а когда наша игра? Вот она будет с 7 до 8 тоже. Обязательно оставайтесь, будут подарки, потому что пятница, она такая расширенная версия.
2: Заинтриговала. В общем, оставайтесь, скоро вернемся.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Минская волна. Вкусно и ароматно, как дома.
2: Ну что ж, действительно будем готовить, но перед тем, что вы узнаете, что мы будем готовить, я хочу сказать о том, что у нас сегодня есть что подарить победителю. А это, конечно же, мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое уносит вас в мир фантазии. Вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир виртуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. У нас сегодня сертификат есть!
3: Ура, Володя, да. Вот ты так радуешься. А ты в этом году на море был?
2: Да.
3: А по-моему, да. Ты зимой ездил зимой. А, кстати, зимой не такое уж большое количество стран
2: принимает?
3: Для нас. Нет, не принимает, а погода позволяет.
2: Ну, есть парочку на другом континенте.
3: Есть. Я не просто так заговорила, потому что мы сегодня будем готовить кубинское блюдо. А на Кубе, я признаюсь, ни разу не была.
2: Остров свободы. Да, кстати, я тоже ни разу не был, но могу тебе сказать, у меня полна коробка интересных сообщений от моего друга, который одноклассника, который там прожил

0: Ну, давай так, легенда, пусть она ей и останется.
1: Ну, хорошо, я согласен.
0: Но принцип основного блюда, конечно, заключается в мясных ингредиентах. И они должны долго томиться, и создавая ту самую ропа-вьеху, сытное, калорийное блюдо, которое понравится всем. То есть, если вы приезжаете на Кубу, то обязательно заказывайте ропа-вьеху.
1: И имейте в виду, что это никакое не ругательство. Это официальное, кстати, официальное блюдо Кубы, которое подается во многих кубинских ресторанах.
0: Нам так говорили. Мы не проверяли.
1: Нет,
0: но
1: не
0: мы
1: проверяли,
0: исключительно заочное тут образование получаем, поэтому не судите строго. Я, как всегда, в нашей игре добавляю что-то лишнее. Ваша задача — предугадать, что там вот пошло не так в моем рецепте, и прислать ответ либо в Viber, либо Telegram по номеру 8029-1010-307.
1: Да, 11-е правильное. Сообщение будет победное, так что начинаем.
2: Что не так у шефа?
0: Для приготовления ропа-вьехи нам понадобится мясо, желательно говядина, рыба, болгарский перец, репчатый лук, чеснок, томаты в собственном соку, мясной бульон, немного специй: зира, орегано, лавровый лист, ну и обязательно каперсы, зеленые оливки и оливковое масло. Что здесь лишнее?
2: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Авто выбирай на Бутик Автобай.
4: Авто продавай на Бутик Автобай.
3: Авто меняй на Бутик Автобай.
4: Авто покупай на Бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что, Володя,
2: да.
1: Я знаю, что было очень сложно, я знаю, что было нелегко найти нашего победителя.
2: Правда, причина в следующем. Во-первых, так все знают хорошо кубинскую кухню.
1: В отличие от нас, да.
2: Во-вторых, ну, на самом деле, мне показалось, что... Очень было как-то так, знаешь, завуалировано, потому что многие писали: «Ага, вот представляешь, такая строчка, ага, это они нас решили обмануть рыбой».
1: Нет, вот рыбой мы не обманываем, наоборот, этот деликатес добавляем в блюдо, которое состоит исключительно из мяса и овощей. Это основа, это база, это правда сытная и понятная для нас культура, потому что я тоже люблю мясо и овощи. Рыба реже, к сожалению, появляется в рационе, потому что рыба...
2: К сожалению, мы
1: далеко.
2: Да, мы возле, не возле моря. Нет, море есть, конечно, но немножко не то. Mm-hmm. Не соленое, в общем. Mm-hmm. И, к сожалению, действительно. Хотя, кто ищет, тот всегда найдет. И вот я нашел правильное 11-е сообщение от Ирины, которая тоже просто написала: «Рыба». Я понял, она знает кубинскую кухню. 12-12, это последние 4 цифры ее номера телефона. Ирина, вот что для вас мы приготовили. Сертификат в мир иллюзий. Это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов. Вот всем понравится, что взрослому, что ребенку. Именно там. Ну а нам... Остается только одно.
1: Нам остается рассказать вам новости, которые прилетели, ну,
2: из Германии.
1: Из Германии.
2: Абсолютно
1: не так
2: верно.
1: Уж далеко, но
2: да.
1: Очень интересно.
2: Весело,
1: вам будет.
2: Весело, самое главное.
1: Как минимум весело, как максимум немножко вас удивим.
2: Да.
1: Ну и напоминаем, что ваш привет и ваши поздравления, и вдруг какое-то радостное событие случилось в вашей семье. Напоминаем наши мессенджеры 8029-10-10-307. Спасибо всем, кто пишет. Спасибо всем, кстати, кто Минскую волну отмечает. Мы подарок разыгрываем.
2: Да.
1: И вот ребята выиграли в дельфинарии билеты. Вот только что я сделала перепост от Минской волны.
2: Написали,
1: что так круто. Приятно. Спасибо, нам понравилось. Поэтому не забывайте этой опцией воспользоваться, чтобы еще в истории Минской волны очутиться.
2: А буквально, кстати, буквально через 20 минут у нас будет еще перепелка. Не думайте, что мы про нее забыли. И там будет очень интересные ритмы. Так что оставайтесь с нами. Это Минская волна.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.
3: Дед

0: радио. В курсе дела.
1: Итак, Вик, давай разыграем ситуацию. Представь, ситуация. Вот человек осудили, он сидит на вещах, ждет на своих чемоданах, а за ним никто не идет.
2: Слушай, ну я подумала, что это какая-то скрытая камера или там амнистия. А в чем подвох? Опять немецкая бюрократия сломалась.
1: Да, в яблочко. Прокуратура Берлина несколько недель не могла отправить осужденным преступникам уведомление о том, чтобы пора бы в тюрьму явиться. А все почему? У них закончились специальные желтые конверты.
2: Подожди, Володя, то есть в столице Германии, где все работает как часы, преступники гуляли на свободе, а тюремные камеры пустовали просто потому, что кто-то забыл вовремя заказать канцелярию.
1: Именно. Итак, по закону обычный белый конверт не катит. Угу. Нужно строго желтый с двухсторонним бланком, где почтальон расписывается и фиксирует время. В общем, нет конверта — нет праздника. Сидим дома, пьем пенное, наслаждаемся свободой. Настоящие преступники, я думаю, что уже сами звонили в прокуратуру. Слушайте, ну сколько можно? Я уже со всеми попрощался. Сухарей сушил. Пришлите хоть файлики.
2: Пришлите на почту, я сам распечатаю и принесу. Слушай, ну это гениально. Европейский уровень комфорта. Даже в тюрьму тебя не могут посадить без правильного цветного кодирования. Вот представляю заголовки: берлинская полиция с ног сбилась в поисках желтого картона. А я еще хочу добавить, что, возможно, это специальная акция тех, кто не хочет попасть в тюрьму. Они сожгли, нашли желтые конверты, желтую бумагу, желтый цвет.
1: Все полностью. Короче говоря, дефицит победил правосудие. Вот так вот. Но знаешь, что сказали? О том, что на следующей неделе уже в берлинским ждунам придут посылочки такие эти желтенькие, и они могут доставать чемоданы.
2: Не знаю, теперь у меня будет с другими вещами ассоциироваться этот желтый цвет. Вроде солнце, вроде что-то позитивное. Угу. И тут вот у них такая история неприятная.
1: Ну, я так понимаю, просто, знаешь, с улыбкой в тюрьму.
2: Ну, наверное, да. Как-то они решили украсить, раскрасить. Да. Серые будни немецкой тюрьмы.
1: Да. Ну что, я могу тебе сказать, что пусть они просто еще поживут немножко на свободе, и все будет замечательно, и вообще не надо никуда спешить. Мы же не спешим?
2: Ну, абсолютно. Мы, наоборот, только на обороты наши набираем.
1: Да.
2: И ждем наших всех слушателей в следующем часе с 7 до 8, потому что игра-перепелка начнется уже...
1: Да, буквально, да, в скоро. 19 с копейками. А сейчас, буквально через несколько минут, появится Екатерина Гунько, и актуально. Актуальные новости от нее мы услышим.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать родителям школьников и где испытали беспилотный автомобиль.
0: Новости.
1: Необходимо развивать системы связи для вооруженных сил Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны в рамках посещения одного из военных полигонов Брестской области. Глава государства отметил, что скорость и качество передачи стали крайне важны в современных конфликтах. Разные государства постоянно совершенствуют свои возможности управления войсками и ведением разведки. Александр Лукашенко подчеркнул, Беларусь должна придерживаться такой же стратегии, чтобы обеспечить защиту собственного суверенитета. Министерство образования официально опровергло фейки о штрафах за пропуски и поборах в школах. Такая информация не соответствует действительности. При болезни до 5 дней справка не нужна, достаточно предупредить педагога. Также в ведомстве напомнили, что сборы в школах возможны только добровольно и через попечительские советы, а родительские комитеты не вправе собирать деньги. Ведомство призывает доверять только официальным источникам.
0: Новостям в мире.
1: Армения хочет получать газ не только из России. Об этом заявил премьер Никол Пашинян. По его словам, Ереван будет искать другие маршруты, независимо от того, изменится цена или нет. Сейчас российский газ идет в Армению по 177,5 долларов за 1000 кубометров. Это значительно дешевле европейских цен. Напомню, ранее в МИД России сообщили, что при продолжении курса Армении на вступление в ЕС Москва может приостановить соглашение о поставках газа и нефтепродуктов. В Беларуси за 8 месяцев зафиксировано более 3500 аварий с участием диких животных. Это на 7% больше, чем годом ранее. В результате происшествий погибло более 3500 зверей, в основном косули и лоси. Более 90% аварий происходит именно из-за этих животных. Водителей просят быть внимательными в сумерках и в зоне действия знака «Дикие животные». Если столкновение все же произошло, необходимо сообщить об этом в ГАИ. И в завершение выпуска: Оман успешно испытал беспилотный автомобиль. Тестирование прошло для подготовки к началу эксплуатации, запланированной на 2027 год. Специалисты проверили способность машины безопасно и самостоятельно передвигаться в реальных условиях аэропорта. Власти рассчитывают, что беспилотники помогут снизить операционные расходы и выбросы углекислого газа. Проект входит в число национальных приоритетов Омана в области цифровой трансформации.
0: Новости компании.
1: Почему все больше белорусов выбирают жизнь вдали от мегаполиса? Может, потому что там находят свое счастье, растят детей, зарабатывают на гуслях и собирают на деревенской дискотеке до 480 человек. Смотрите истории тех людей, кто ни за что не вернется в город. Включайте программу «Белорусский стандарт» в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки. Евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное. Как дома шоу.
1: Ну что, Володя, 19:10 на часах, и у меня новость для всех, кто хочет отомстить своим бывшим.
2: А ты так на меня не смотри.
1: Ну, вообще, в целом, девчонки чаще всего, ну, уделяют этому внимание. Вот, знаешь, вот посмотри, что ты потерял. Ну, будешь локти кусать.
2: Было у меня такое, было.
1: У всех это было. И рассказываю то самое известное платье мести, которое надела Диана, когда Карл подбирал слова и говорил на весь мир, что он не верен Диане тогда был. Его же тогда единожды она сама продала на благотворительный аукцион. А теперь его выставили на торги за 300 тысяч долларов. Ну, как бы небольшие деньги, с одной стороны, для коллекционеров. Ну, а почему бы и нет? И они, кстати, состоятся 9 декабря. Угу. И вот она, кстати, его надела всего лишь один раз в 97-м году.
2: Да. В общем, свеженькая, даже бирку не сняла.
1: Вообще, ну, как говорят, не бит, не крашен. Понимаешь, так и с платьем.
2: Без пробега по Англии.
1: Да, поэтому кто хочет себе такое приобрести, возможно, инвестировать. Потому что я знаю, на аукционы же ходят тоже завсегдатые люди, которые ценят искусство, которые ценят предметы интерьера. И вот такие платья, которые, ну, является уже, так знаешь, синонимом времени этого.
2: Ну, сама по себе Диана является иконой, правильно? Mm-hmm. Это первое, потому что, как бы ни говорили, этот человек затмил многих и не ложью и враньем, подкупом, а своей добротой.
1: Ну, а я со стороны фэшн-мира тебе могу сказать, что многие инфлюенсеры теперь копируют образы ее из 90-х, носят те самые луки, которые она предпочитала выгуливать. И, кстати, то самое платье мести, оно же было, ну, слишком негативно оценено родственниками.
2: Чопорными англичанами.
1: Вообще,
2: давай так.
1: Оно никак не монтировалось.
2: Как? Что? А она такая, а вот так.
1: Ну, в общем, она так сделала, платье продавать будет 9 декабря, поэтому можете начинать копить, если у вас есть такая идея и мечта. Ну, а мы начинаем разыгрывать в этом часе билеты в Пиксиленд. Игра-перепелка у нас сегодня такая нестандартная пятница. Пятница наоборот, я бы сказала.
2: Да, все правильно.
1: Мы решили, что не стоит отменять эту игру, не стоит подарок себе оставлять.
2: Ни в коем случае. Причем, если это пятница, значит, мы чуть-чуть поменяем условия игры. Вы это поймете, почему. Потому что мы все это расскажем буквально через несколько минут. Поэтому оставайтесь с нами. И я могу сказать, что здесь за микрофоном Вика Красовская
1: и Володя Николайчик.
2: Да.
0: Легко и спокойно, как

0: Володя, будем петь, будем танцевать и будем пятницу встречать.
1: Ну, однозначно, понимаешь ты, вот уже граница, нет, скажу так, вот этот вот лепесток, который держал меня, уже оторвался, и этот седьмой лепесток, что? Правильно, пятница вечер.
0: Пиксиленд, Пиксиленд, друзья, я вас хочу отправить именно туда, в развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд, ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера. У меня один сертификат, а это значит один победитель туда отправится.
1: Однозначно, но нужно постараться, потому что сегодня у нас довольно сложный вариант известнейшей композиции. Расскажу почему. Я договорился с искусственным интеллектом, его зовут Devil. Так вот, он сказал о том, что есть композиция, которая звучала из всех утюгов просто, но он решил следующее. Она, во-первых, иностранная. И он подумал, а почему бы эту иностранную, да еще на какой-нибудь язык не перевести?
0: Ну, в общем, закрутил так закрутил.
1: Вот, я просто разжую. Значит, композиция будет звучать, музыка не изменится.

0: коллектив максимально узнаваемый. Конечно. Мы великолепно под него танцевали в нулевых.
1: Да.
0: И знаем эту группу, знаем этих ребят. Кстати, уже в следующую субботу они выступят на стадионе «Динамо». Ждем с нетерпением. Ну и ваши правильные ответы в том числе. 1010-307, Вайбер и Телеграм.
2: Ждем. Легко и спокойно, как дома. Реклама.
3: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское. Поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: это состоялось на Минской волне. Мы абсолютно с Володей несказанно рады, потому что она необычная, пятничная, как всегда, меняется не мелодия, а только слова.
1: Слова, причем на другом языке, потому что она была англоязычная. Ух, я уже открываю карты. Но, по крайней мере, наши слушатели отгадали, были ошибки. Угу. Но на самом деле мне приятно, что я нашел человека, который хорошо знает нулевые и десятые года.
0: Ну, вот, давай слушать давай. Задание. Искусственный интеллект переделал популярный хит, ну а мы включили в эфире.
2: Перепелка.

0: мотив максимально узнаваемый.
1: Конечно.
0: Я не понимаю, как можно было не догадаться, даже исключительно на итальянском
1: языке.
0: Да,
1: на итальянском, конечно же. Мне очень-то понравилось. Причем могу тебе сказать, что искусственный интеллект наш Devil ничего не изменил. Текст как был. Просто он его перевел на другой язык. Вот так вот.
0: Да, мы с Володей полиглоты, мы можем, умеем.
1: Си-си, итальяно веро, как говорится.
0: Как говорится, не одними итальянскими коронами живут белорусские ведущие.
1: Абсолютно верно. Ну что, оригинал?
0: Давай послушаем.
1: Оригинал.

0: что песня уже достаточно старая, можно применить такое слово.
1: Ну ладно, давай.
0: Мотив
1: да.
0: до сих пор актуальный.
1: Абсолютно.
0: И не скажешь, что она какая-то, ну вот, из тех лет. И под нее запросто можно танцевать, ее можно включать в автомобиле, и ничуть не хуже.
1: Каждых два года переделывают, что самое интересное. И новые ремейки, и новые миксы какие-то. Маранди у нас, Angel, только что прозвучал в программе нашей. И самое главное, что расшифровали, и есть победитель. Яугений, вот так. Ой. Он подписан, да, это 9679, его последние четыре цифры номера телефона. Евгений, Пикселенд, как говорится, вам, да.
0: Он вас ждет, да. Там, конечно же, тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ. Если не знаете, чем занять себя, своих детей в эти выходные, обязательно отправляйтесь туда, ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: И что нужно будет одевать, вот как раз-таки в этот ТРЦ, мы очень скоро расскажем, потому что прогноз погоды через несколько минут.
2: Легко и спокойно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Новое радио. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра в ближайшую субботу на территории нашей страны по югу пройдут кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха минимальная ночью от 6 до 12, максимальная днем от 14 до 20 градусов тепла.
2: На эту ночь в Минске прогнозируется следующее. Плюс 9, плюс 11, неустойчивый ветер, облачность с прояснением, без существенных осадков. Ну а днем нам говорят о том, что возможно будет 18-20 со знаком плюс. Плюс неустойчивый ветер, облачность с прояснениями и без существенных осадков.
1: Прощаемся с вами до понедельника. Желаем здорово провести эти выходные, где бы вы ни находились. Слушайте «Минскую волну» в FM-пространстве или на сайте mvolna.by, а также приложение «Радио Плеер Беларусь».
2: Ну да, с вами сегодня 3 часа было Вика Красовская
1: и Володя Николайчик.
2: Всего хорошего, хороших выходных.
1: Пока-пока.

0: МВ-радио. Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама. Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: На Минской волне 22 часа.
1: Thank you.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.